0: Идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать «Ламбратин». «Ламбратин» — не просто муколитик. «Ламбратин» — это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: «Ламбратин» — выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Мегачипс харида, якя се сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
5: Рамзру азбасей мегачипс, дар сомоны и мегачипс нухта диджей бакайгир.
4: Вайо онро тарихи смс, бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
5: Барахамин 94 800 82 828 фирист.
4: Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомоны и мегачипс нухта диджей.
6: Рахами телефони идорай реклама.
7: Чилуяк, чилуяк.
4: Як саду хаф дараджа гарми.
5: Радиои Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان و ایران و افغانستان برای حمل و نقل بار دالان نوی نقلیاتی میکوشایند. در تاجیکستان معیار انداز از واسطه های نقلیات بالا رفت. مهاجرت کره شهروندان کشور به روسیه 18% کاهش یافته است. فیفا از جان اینفانتینو اصرار پشتیبانی کرد و از لایحه با اشتراک سرمایه‌گذاران خصوصی کاملا دست کشید. امروز در دوشنبه نیروی برق در چندی از منطقه ها قطع کرده می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
4: تا 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیمق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
5: نیدو. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО – с психологом Нигиной Мамаджановой.
6: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
5: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
6: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимания, уважения, близости, живого интереса друг к другу. И тогда соцсети становятся не причиной, а симптомом. Человек не умеет сказать дома «мне не хватает тепла» или боится быть отвергнутым и идет туда, где проще получить отклик. Пятое – власть и контроль. Кому-то важно чувствовать, что он умеет очаровывать, управлять впечатлениями, собирать аудиторию. Это уже уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщения, двойная жизнь, оправдание «ты просто не понимаешь», это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Никина и программа «Недо». До завтра в это же время.
5: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
7: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягунчи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар биёр.
3: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Parvona 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дараджаи болой хаспият.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы замечали, как малыши постоянно стараются дотянуться до стола, заглянуть на кухонную столешницу или посмотреть, что же делают мама и папа? И это не просто любопытство. Психологи говорят, что именно через подражание взрослым дети осваивают новые навыки и чувствуют себя частью семьи. И здесь настоящей находкой становится башня-помощница. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Башня-помощница – это устойчивая подставка с защитными бортиками, которая позволяет ребенку безопасно подняться на уровень столешницы. Вместо того, чтобы проситься на руки или стоять на неустойчивом стуле, малыш может самостоятельно участвовать в домашних делах. Башня-помощница развивает самостоятельность, координацию движений и уверенность в своих силах. Пока мама готовит ужин, малыш может помыть овощи, перемешать тесто или просто рядышком наблюдать за процессом. Такие простые семейные моменты становятся настоящими уроками жизни. Исследования показывают, что дети, которых с раннего возраста привлекают к посильным домашним делам, чаще проявляют инициативу, ответственность и уверенность в себе в будущем. Главное – не идеальный результат, а возможность попробовать. Даже если после маленького помощника вам придется немного убрать, не спешите делать все сами. Иногда несколько лишних минут совместного приготовления обеда или ужина становится гораздо ценнее идеально чистой кухни. Главное, всегда следите за тем, чтобы башня-помощница стояла на ровной поверхности, а ребенок находился рядом со взрослым. Пусть в вашем доме будет больше моментов, когда маленькие ручки с радостью помогают большим, а каждое «я сам» становится еще одним успешным шагом к взрослению. Ну а чтобы вашему крохе было комфортно и сухо днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Азия Плюс. Харус. Я кадамба перешел.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд» Airbooks уносит в свое место силы. Туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: برنامه آیت درشتی با ملایم تینتان می شکافت نرمی مغز استخانه پسترا به دل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. Бонки Имон Интернешнл. Дусти Молявишу.
4: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шумавандагони азиз. Агентии обу ҳаво шиносии Тоҷикистон барои имрӯз дар кишвар ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар ҳам то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего. Второе дыхание.

0: Энергия дня, дорогие друзья, именно здесь она бьет ключом в эфире радиостанции «Азия Плюс». Достаточно добавить звук своему любимому радиоприемнику, и все это и заряжено уже почти на 107%. Друзья, заряжайтесь на здоровье, берите ту самую положительную энергетику сегодня и открывайте вместе с нами второе дыхание. Здесь присутствуют те самые открыватели этого дыхания. Люди, которые с понедельника и по пятницу это делают с превеликим удовольствием. Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет, всем потрясающего настроения. И да, сегодня уже с самого утра у меня, например, точно улыбка на лице по этому самому
0: меня
1: поводу.
0: Тоже,
1: у тебя, да. Вот я уверена,
0: истерическая
1: тоже.
0: Истерическая такая улыбка.
1: Ну
0: такая.
1: Нет, не совсем истерическая. Все-таки, мне кажется, она не может быть истерической по той простой причине, что сразу вспоминаешь, что сегодня пятница, которую мы дождались. И праздник, хотя и небольшой, зато постоянный. Вот каждую неделю, как только вспомню, так и прям настроение поднимается. Друзья, потрясающего, чудесного настроения, пятничного вайба желаем вам искренне. И, конечно, присоединяйтесь к нам в любом случае. Второе дыхание, даже в пятницу, оно просто необходимо. А кому-то, тем более в пятницу.
0: О, да.
1: Поэтому, друзья, ждем ваши сообщения, ваши приветы, какие-то пожелания. Все-все-все ждем. Обязательно будем смотреть в нашем Телеграм. Ну и, конечно же, прямо сейчас уже готовы заряжать, бодрить, вдохновлять. И ждем от вас ответной реакции.
0: Ой, ответная реакция нам тоже необходима, друзья, потому что мы должны знать, что вы с нами. Подайте звук, подайте какой-то нам знак, что ли. Да, дорогие друзья, обязательно напишите нам на номер 28-400-107. Ждем ваше сообщение в течение всего эфира, в течение всех ближайших 3 часов. Ну а сейчас, дорогие наши слушатели, у нас небольшая остановка в виде курса валюты, и возвращаемся к вам. Будем рассказывать, что произошло сумасшедшего в мире.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.
0: А сейчас, дорогие наши слушатели, у нас небольшая остановка в виде курса валюты, и возвращаемся к вам. Будем рассказывать, что произошло сумасшедшего в мире.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Духтарджон, аздар дисар ягончи дорим?
4: Албатта пардифен.

0: او پردیفین تستر بیور.
1: مادر جان چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
0: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
1: با من باشد پردیفین از درد دندان کمک کرد.
0: دیدی پردیفین باید در هر خوندان باشد. زودتر بیار.
2: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Киевси таровати на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони кашмекунат. سستی با بودرینگی سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشوانده تنها در KFC.
5: رقم تلفنی داره رکلامه 41 41.
6: موزیکا с температурой плюс 30. Азия плюс.
7: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
8: Ну, на эту тему очень много анекдотов, когда, допустим, тот же самый гаишник выбегает из кустов и останавливает водителя за какое-то нарушение. И, в принципе, оказывается, друзья, это не только происходит на просторах СНГ, но и за пределами даже СНГ, друзья. Вот, допустим, мы сегодня отправляемся в США. Ну, там полицейские, по-моему, пошли еще дальше. Зачем выбегать из кустов, когда можно самому стать кустом? А полицейские переодеваются кустарниками, чтобы ловить водителей со смартфонами, дорогие друзья. Как вот такое?
9: Да, какой бы важный звонок или важное сообщение мы не получали, если мы находимся все-таки за рулем машины, конечно же, любой водитель, конечно, должен быть сосредоточен, взгляд должен быть направлен на дорогу, а не в телефон. В этом, конечно, уверены и полицейские из Даннелина, это Нью-Джерси, США, которые устроили массовый рейд, отлавливая нерадивых автомобилистов со смартфонами. Ну а чтобы замаскироваться, представители власти избрали необычные образы. Они переодевались придорожными кустами.
8: Да, ну...
9: Да, оказался впечатляющим. За прилично. 6 часов полиция выписала 74 штрафа.
8: Прям норму выполнили за месяц. Рейд удался, видимо. Да и вот, я понимаю, некоторые комичные свои маскировки полицейские оказались готовы немного пошутить над собой. Они заявили, что не заметить причудливый полицейский куст на обочине может только человек, который уткнулся в свой телефон и вообще ничего вокруг не видит. Именно с такими людьми они и борются, одним словом.
9: Видимо, знаешь, все-таки не до конца была маскировка продумана. Что-то такое выдавало, наверное. Вот если водитель внимательно смотрел на дорогу, он понимал.
8: Видимо, да. Какой-то странный куст. Какой-то по-моему, странный. Он живой.
9: Почему
8: а по-моему, машет? Это
9: почему
8: полицейский.
9: Он бежит? Да, вот, может быть,
8: а почему он крутит палкой?
9: Ну да, хотела бы я, конечно, посмотреть на такой кустик. Хотя, ты знаешь, вот в принципе же за границей есть еще и люди, которые работают постоянно вот этими кустами, деревьями. Они переодеваются
8: серьезно?
9: В эти костюмы.
8: Это такое есть?
9: Да.
8: Это что,
9: но обычно это?
8: Это
9: происходит в каких-то парках.
8: Это квадроперы какие-то странные?
9: Нет. Вот в парках, например, или в каких-то больших торговых центрах. Очень часто, оказывается, да, создают вот такую вот атмосферу, что ли, сказочную. И люди действительно раскрашены, переодеваются, да, то есть и все нормально. Но, конечно, на дороге, да, странновато увидеть вот такие вот кусты.
8: А представь, тебя даже вот остановил куст в какой-то момент, ты остановился и подумал, интересно, что же я такого принял неправильным, что со мной такое могло произойти. Вроде бы таблетки от аллергии, все нормально. Ну и вот, дорогие друзья, тебя останавливает куст, подходит тебе, здравствуйте, там, сержант Джон Малькович, ваши документы. Я так, что? Со мной куст разговаривает. Это нормально?
9: А ему куст досиделся в телефоне.
8: Да, досиделся.
9: И теперь уже точно, мне кажется, вот это вот запомнится.
8: А вообще, мне кажется, знаешь, можно устраивать другие рейды, экологические рейды, смотри, вот тут даже как-то что-то похожее есть. Здравствуйте, куст Джон Малькович, ваши документы. Говорит, со мной разговаривает куст, и ты так, пассажир, обращаешься рядом. Говорит, да, это куст. Говорит, а что он мне хочет? Он хочет проверить, экологичен ли твой автомобиль или нет.
9: Ага, ну, возможно, да, может быть, восстание такое небольшое. Может и так начаться, на самом деле.
8: Ну да, очень интересно, конечно. конечно, концепция, с одной стороны. Хотя сейчас век технологий, когда можно установить какую-то скрытую камеру, к примеру говоря. В принципе, они и так установлены во многих местах. Но куст оказался все-таки надежнее. Все-таки 74 штрафа. Всего за 6 часов.
9: Да, вот я тоже хотела отметить. Это надо отдать должное все-таки полицейским. Во-первых, все-таки заморочились. Ты представь все равно вот эту маскировку.
8: Я, кстати, посмотрел фотографии.
9: В теплое время года это не так-то просто, да?
8: Ты знаешь, какие у них костюмы прикольные были? То есть, если ты знаешь, костюмы охотников есть специальные, такие вот, чтобы тебя там уточка не заметила там.
9: Да, да. То есть у них маскировочная.
8: Маскировочные, да, специальный был маскировочный костюм, похожий на какое-то дерево, куст, да, не знаю, что хотите, да. Такой зеленый весь такой. Да, и в какой-то момент он просто выбегал на дорогу, да, и останавливал автомобиль, дорогие друзья. Вот что самое интересное, да.
9: Ну да. Что ж, и такое бывает.
8: И такое бывает.
9: Да, поэтому вот теперь нужно, мне кажется, водителям быть предельно внимательными, потому что, ну, что уж сказать, в любой момент не только полицейский может за углом поджидать, но и куст вот такой вот, который тоже в любом случае может и оштрафовать.
8: Да.
9: И, конечно же, напомнить, что с гаджетами за рулем
8: опасно. Есть такая же такая поговорка, даже раз в год и палка стреляет, даже раз в год и куст может вас остановить,
9: да,
8: дорогие друзья.
9: Теперь у них можно и так.
8: Ладно, интересная концепция, конечно же, креативные полицейские работают в Нью-Джерси, что сказать. Ну а мы, друзья, делаем остановку небольшую, чтобы прослушать хороший музыкальный трек, и скоро возвращаемся к вам.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو
3: دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیاها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال آرژانتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14:00 в эфире Азия Плюс. Включай шоу «Второе дыхание». Ведущий Андрей Соколов и Лова Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: Второе дыхание. Включай энергию дня.
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Технологика.
6: Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
8: Ну что ж, дорогие друзья, вот такая интересная штука. Студент из Южной Кореи создал навигатор, друзья. Ну, навигатором сейчас никого не удивишь, но, оказывается, он прокладывает маршрут в тени. Такой, знаете, летний навигатор. Приложение считывает положение солнца и тени от деревьев и домов. И получается, вы так по тенечку добираетесь, куда вам нужно. Максимально, конечно, странное такое интересное приложение, но давайте более подробно о нем все-таки расскажем.
9: Да, тем более, что в интернете оно набирает популярность. Это такой необычный навигатор Juniel Summer Routers for Walkers, который определяет положение солнца в нужный момент, учитывает тень от домов и деревьев и предлагает вам максимально прохладный путь. Приложение уже обошло Google карты, возглавило App Store в Южной Корее и также уже покоряет, в принципе, и другие страны.
8: Что самое интересное, на карте видно время пути и процент маршрута, проходящего именно в тени. Сервис также показывает, какие сиденья в автобусе и поезде лучше выбрать, которые, видимо, не нагрелись еще от солнца. Или такая теневая сторона. Чтобы не попасть под пекло, конечно же, дорогие друзья, еще можно использовать его для бега, кстати. Приложение создал 23-летний студент из Южной Кореи, который изучал математику, венчурное управление. Идея вообще появилась после того, как он сам решил, видимо, когда был самый разгар жары, добраться из дома на работу. Ну и вот таким образом пришла ему эта идея в голову. И вот тебе на, приложение уже есть.
9: В принципе, да, это действительно очень интересно, и приложение вот действительно создал 23-летний студент из Южной Кореи, который изучает математику, и для расчетов он использовал данные OpenStreetMap, а также государственные сведения о зданиях, деревьях вдоль улиц и в общественном транспорте. На основе этих данных алгоритмы и рассчитывают положение солнца с учетом местоположения пользователей времени суток. Ну, кстати, вот видишь, математик, что сказать? Молодец, сумел все рассчитать.
8: Молодец.
9: Но пока вот сервис работает только на устройствах Apple, версия для Android проходит еще проверку, а о планах по расширению географии пока, к сожалению, неизвестно.
8: Ну, впрочем, полезность такого навигатора можно поставить, конечно, тоже и под сомнение, друзья. Ради нескольких минут прогулки в тени пользователю, возможно, придется идти более длинным и неудобным маршрутом, постоянно сверяясь с приложением. К тому же положение тени меняется в течение дня, а деревья, строительные ограждения и другие объекты не всегда точно отражены на картах. Поэтому для многих самый простой навигатор от жары это по-прежнему все-таки выглядит гораздо проще и практичнее. Это кепка, бутылка воды, выбранное точное время, когда солнце не так активно. И все, в принципе, этого вполне бывает достаточно, чтобы добраться до работы и сильно не вспотеть. Хотя 40 градусов, друзья.
9: Да, это сложновато.
8: Это сложновато.
9: Но ты знаешь, вот можно, конечно, посмеяться над этим всем, но в принципе, если вот подумать как следует, ну не такое бесполезное приложение. Знаешь, почему?
8: Отчасти,
9: сейчас,
8: да,
9: вот тоже вспомнила, что бывает, ты действительно забегаешь, там, торопишься в общественный транспорт, и вот действительно иногда мелькает мысль какая-то, так, с какой стороны же встать? Так, а справа или слева нужно, когда вот солнце еще не в зените? А потом, когда уже будешь возвращаться, и солнце уже пересекло зенит. Так, справа или слева встать? Ближе там к водителю или с другой стороны? В общем-то, в принципе, иногда действительно ты путаешься, а здесь вот так раз, заглянул, и все понятно.
8: С одной стороны, я с тобой согласен, и я тоже уже выбираю, знаешь, более тенистые сиденья в маршрутке или же в автобусе, я уже прекрасно знаю, потому что я часто езжу этим маршрутом и прекрасно понимаю, на какой стороне лучше присесть. Вот так вот, да, скажем так. Но когда, друзья, солнце в зените, в принципе, куда бы ты ни спрятался, оно всегда будет смотреть на тебя.
9: Да, ты стараешься, но вот все равно,
8: то есть,
9: конечно.
8: Наверное, если ты выходишь до 10 или 9 часов утра, да, к примеру говоря, наверное, да, ты сможешь где-то еще спрятаться от солнца. Но если это час дня, если это 12 часов дня, друзья, боюсь, никакое приложение тебя не спасет. Единственное, что спасет тебя, это действительно головной убор и бутылка воды.
9: Да, а еще, к сожалению, и на улицах так бывает. Особенно, когда, знаешь, вот деревья, допустим, срубают, что-то расчищают, и ты вот вроде бы знал, что там был небольшой тенек, и
8: да,
9: можно так пройти.
8: Его нет.
9: Но его, да, раз в один момент не становится, и ты уже идешь вот этой, знаешь, дорогой смерти. Иногда
8: так ее можно назвать,
9: когда солнце нещадно палит.
8: И рядом еще кто-то с тобой идет, и ему говорит, оставьте меня здесь, да, я все равно не вышел
9: скажите
8: в этой пустыне.
9: Скажите моим родным, да, что я не смог дойти. Ну вот да, вспоминаешь все эти фильмы, вроде можно и посмеяться, но в тот момент не до смеха.
8: Смотри, все-таки одно это приложение может тебя еще завести длинным путем, получается, и ты пойдешь очень, ты будешь долго идти, и, во-первых, само длительное нахождение на жаре уже может привести к тепловому удару, дорогие друзья. Так что я вот, честно говоря, немножко как бы и нравится мне это приложение, с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что как бы иногда бывает даже сподручнее просто какие-то вполне себе уже проверенные вещи.
9: Да.
8: Так вот, друзья, ну как-то давай пятеру поставим.
9: Почему
8: сегодня
9: нет? Давай.
8: Этому приложению интересному, кто знает, дорогие друзья, можете даже его, возможно, установить. Хотя, мне кажется, в
9: пока,
8: нашем регионе
9: кажется,
8: оно
9: да.
8: пока недоступно. Но
9: пока
8: в любом случае,
9: нет.
8: Прикольно, прикольно. Идея неплохая. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем остановку в виде коммерческой паузы в эфире радиостанции «Азия Плюс». И возвращаемся к вам совсем уже скоро. В следующем часу скоро будем.
0: Реклама «Дар Азия Плюс».
7: KFC тароватин на Европеш кашмекунат. Болазати юнони шинал шавет. Наугони карсасти бубудеринги сироп в сабзаводи тарутоза. Маза и фармушна шаванта танго дар KFC.
10: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантия. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
11: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефон и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرا فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: رادیو آسیا پلاس
5: برای شنیدن.
4: Азия Плюс.
2: Басу ба Росси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзалятро эсоснамо.
1: Салом шурамандагони азиз. Агенти Обухаво шиноси Тожикистон бару имрус дар кишвар хавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар ҳам то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: А, да, дорогие друзья, вот сегодня, мне кажется, я и проснулся от тех самых слов, которые прокричала сегодня Лола с самого утра, потому что мы соседи, очевидно, я услышал эти слова. Сегодня пятница! Я такой, что случилось, кто кричит? Но, Лола, на самом деле, мне кажется...
1: Ты должен был уже привыкнуть, каждую пятницу мне это происходит.
0: Я привыкаю, ну, иногда, знаешь, прям сердце схватывает от такого крика. Но, на самом деле, дорогие друзья, мне кажется, каждый, даже кто-то, если не кричит физически, то где-то внутри себя говорит, ура! Сегодня пятница. Да, дорогие друзья, в общем, проявляйте свои эмоции как можно чаще, как можно громче и давайте радоваться потрясающему дню. Но все-таки рабочие задачи сегодня еще продолжаются и нужна энергия. Берите ее здесь и открываем второе дыхание для вас сегодня. Андрей Соколов здесь и Лола Назарова. Всем привет.
1: Всем привет. Конечно, открываем, продолжаем открывать, на протяжении уже предыдущего часа мы старались во все это сделать. Возможно, кто-то не успел, кто-то только что присоединился к нам, поэтому самое время это делать. Друзья, набираемся сил, заряжаемся, делаем это вместе, как правило, веселей. Поэтому, да, ждем ваши сообщения, какие-то приветы, все это приветствуется. Ну и всех с пятницы еще раз, просто не могу об этом не говорить. И вот как только вспоминаю, прям, ты знаешь, улыбка расцветает, и уже как-то и настроение другое.
0: Да, мне кажется,
1: другое,
0: Лола расцветает сегодня.
1: И уже состояние вот, другое.
0: Вот этот цветочек под названием Лола сегодня просто цветет. Вот так вот, дорогие друзья.
1: Молодец,
0: ну что, сегодня
1: какой.
0: Пятничная Лола, что добавлять еще? Просто буду молчать.
1: Пусть будет у всех вот этот пятничный настрой. Пусть будет действительно сегодняшняя пятница красивой и легкой, друзья. Ну а чтобы сделать ее более яркой, вспомним про праздники, которые тоже сегодня наверняка
0: конечно.
1: Есть.
0: Давай обязательно вспомним. Сегодня праздник холостяка, оказывается, отмечается. Вот кто еще, видимо, не создал ячейку общества. Слушай, у нас вообще немножко вот в Таджикистане в этом плане немножко тяжело. Ты знаешь, вот сколько я вот со своими знакомыми, близкими общаюсь, холостяками в особенности. Я не знаю, завидую, правда, вот зависти нет никакой. Но, с другой стороны, им все время вот родственники тычут. Когда женишься? Ну, когда ты женишься? Ну, когда ты женишься? Кайсан Мигири, вот знаешь, вот у нас вот это вот.
1: Я знаю, конечно. Но хотя ты знаешь, вот сейчас все-таки тенденции тоже бывают и меняются.
0: Да,
1: и я заметила,
0: такое,
1: что есть, да. И наоборот, те самые холостяки, которые не хотят выходить из этого самого статуса, им комфортно. Вот знаешь, шутка такая есть. Да. А тебе не обидно, что все твои друзья уже женаты, а ты еще нет? Он говорит, конечно, обидно, но я ничем ему помочь не могу.
0: Да,
1: то есть,
0: понимаешь,
1: так и есть. Есть и такое, да. Но здесь, как обычно, друзья, конечно, же, каждому свое. Поэтому даже если вот есть люди, которые находятся и начинают спорить о том, как лучше, в каком состоянии.
0: Но ты знаешь, да, холостякам-то в этом плане действительно, если ты чувствуешь себя хорошо, все великолепно, все замечательно, как-то не спешишь, не торопишься, не смотришь на своих сверстников, которые уже женились, а и, возможно, даже не один раз. И, в общем, хочется сказать, что все-таки вот это давление со стороны родственников, или знаешь, как бывает такое, или там к тебе подходит там мама или старшая сестра, а вот тут на у нас вот такая вот рядом девочка живет, такая вот симпатичная. Ты бы не хотел бы познакомиться, знаешь, вот это вот. Ну, я думаю, что у девушек то же самое происходит, наверное. Холостячек.
1: Да, у холостячек тоже происходит все так, но у девушек, наверное, все-таки, попроще. Потому что девушки все-таки стремятся создать семью, завести деток. Это, конечно же, вот такое вот естественное желание, поэтому здесь попроще. Ну, а мужчин, которые все еще могут похвастаться своей безграничной свободой, мы поздравляем сегодня.
0: День холостяка, да. Но вот Рахматулло добавляет, Андрей Худатка из Зангерифти. Ну, 17 лет назад это произошло, поверьте, это уже давно произошло.
1: Вы опоздали совсем немножко, очень много, очень сильно, Рахматулло, да.
0: Двое детей, 17 лет совместной жизни.
1: С холостяками уже нет ничего общего.
0: 17 лет назад это произошло, поверьте, это уже давно произошло.
1: Вы опоздали совсем немножко, очень много, очень сильно, Рахматулло, да.
0: Двое детей. 17 лет совместной жизни.

0: поздно. Так что все хорошо.
1: Да. Да, и в принципе, и уже, знаете, когда тебе стукает уже 40 лет, думаешь, а куда уже бежать? А смысл есть в этом?
0: Да?
1: Уже свыкаешься с этим, да.
0: Вот
1: как бы нормально.
0: Все мужья вот так вот реагируют. Нужно было узнать поточнее. Или все-таки не все? Вот есть и те, которые абсолютно нормально и относятся.
1: Понимаешь, это вот у мужчин бывает такой возраст, у холостых тоже мужчин бывает такой возраст, когда вот, допустим, ему уже тоже где-то под 40, он еще такой холостяк уже со стажем, и он так думает, ну, не хочу я уже за вами бегать, ухаживать, там, завоевывать вас. У меня нет ни сил, ни времени, ни желания, знаешь, вот так вот. А уже, когда ты женат, уже долгое время думаешь, ну да, да нормально все, все хорошо. Я все уже устраивает.
0: Конечно.
1: А смысл куда бежать? Зачем?
0: Все нормально. И бежать не нужно. И здесь есть кому приготовить, постирать, накормить, обогреть. Тоже плюс,
1: конечно. Все, меня все устраивает. Все хорошо. Ну, в общем, еще сегодня, друзья, наш профессиональный праздник отмечается, можно так сказать. И знаете, мы тут за эфиром я немножко пошутил. Если у вас есть дети, вы тоже немножко оратор. Да, мы немножко орете.
0: Да, да, день профессионального оратора сегодня отмечается. А еще, мне кажется, это может быть днем учителя каждого, потому что эти люди 100% оратор, самые профессиональные.
1: У них самые поставленные голоса этого учителей, конечно. Так тебя поставят на место, что...
0: Или в угол куда-нибудь.
1: Или в угол, да.
0: Тоже
1: так
0: поставят.
1: Что, поверьте, да, действительно, ораторами могут быть разные совершенно люди. Но... Это журналисты,
0: да.
1: Это ведущие, и радио, и так далее,
0: теле,
1: и тому подобное.
0: Угу.
1: Актеры, конечно же, само собой. И все люди, которые действительно, вот речевой аппарат работает прям очень хорошо.
0: Не просто работает. Ты знаешь, это вообще же тоже какое-то искусство и какой-то дар. Потому что
1: серьезно?
0: Вот люди, которые владеют вот этим искусством красноречия, они умеют убеждать аудиторию, они умеют вдохновлять, направлять.
1: Согласен.
0: Знаешь, это не каждому дано. А еще не каждому дано даже просто четко доносить свои мысли до другого человека.
1: Такой тоже
0: я
1: есть.
0: Вот с этим тоже частенько бывает сталкиваюсь. Поэтому да, сегодня отчасти и наш праздник. Так что поздравляю тебя!
1: Поздравляю тебя, коллега!
0: Так. Что еще сегодня у нас там отмечается? Есть еще какие-то хорошие?
1: Вроде как
0: бы. Вот день собирания звезд сегодня отмечается. Смотри, я не знаю, как отмечают этот праздник.
1: Мне кажется, это мужчина отмечает каждый раз, когда знакомится с девушкой. Говорит, я тебе готов собрать и подарить все звезды этой вселенной.
0: То есть ты хочешь сказать, что день собирания звезд и пустых обещаний это где-то на одной параллели?
1: Примерно так, да. Примерно так. Где-то так. Рядышком.
0: Рядышком. Ну, пусть будет так. Либо, может быть, кто-то пофантазирует и все-таки там как-то по-другому представит себе все это.
1: Так, ну вот Рахматулла добавляет, все мы немного довольны и недовольны про семейную жизнь. Рахматулла, так довольны или недовольны?
0: Рахматулла, вы сегодня за всех решили, да? За всю мужскую половину сразу. Все мы, вот так вот категорично. Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, спорное какое-то утверждение, потому что все мы разные люди, имею в виду, конечно.
1: Ты знаешь, на самом деле, вот мы говорили же про холостяков и уже вот женатых мужчин, да? Мне кажется, каждый женатый мужчина хочет быть немножко холостяком, а холостяк, конечно, хочет быть немножко быть женатым. Так что тут, знаете, 50 на 50, вот так вот, да. Это как с машиной. Сначала покупаешь ее, а потом мечтаешь ее продать.
0: Вот только с машиной все проще. Продать ты ее сможешь, в аренду
1: согласен,
0: сдать.
1: Да.
0: С женой уже так не получится.
1: Да, кстати, да. Кстати, ну, во-первых, конечно же, супруга — это самый близкий тебе человек, это соратник, это друг. Во многих отношениях это человек, который действительно тебя и любит, и ценит. И иногда, да, и может правильно покритиковать, конечно, в нужном ключе. Потому что именно благодаря супруге, как это говорят же, да, мужчина — это голова, а супруга что? Это шея. Она
0: шея.
1: Направляет в правильном
0: Все
1: направлении.
0: Правильно.
1: Так что цените своих жен, любите их. Ну, а мы идем вперед, дорогие друзья. Далее у нас вот курс валют, реклама, что еще? А, и новинка, друзья. Все это выйдет. Ну а мы чуть позже присоединимся к вам.
2: Курби Аскор. Дар Азия Плюс.
3: با معلومات بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومونی جمهوری تاجیکستان توجه کنید. امروز یک دلار آمریکایی 9 سومونی و 24 درم، یک یورو 10 سومونی و 67 درم، یک روبل روسی 11 و 13 درم است. همین گونه امروز یک منت یازری 5 سومونی و 43 درم، 100 درم یرمنی 2 سومونی و 52 درم، یک لاری گرجی 3 سومونی و 52 درم، یک درهم عربی 2 سومونی و 51 درم و یک یوان چینی 1 سومونی و 37 درم ارزش دارد. گوردون لونسدیل در برای کارنگی گفته بود است که او یک وقت خودش را در تجارت سنجید و موفق نشد. بدبخت

0: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.
1: Ваш заказ. Эфир под соусом.
0: Подаем горячим и всегда к обеду.
2: Ну, друзья, мы снова с вами. Лето-то действительно еще продолжается, хоть и август месяц, сегодня уже 7 число, между прочим, лето-то, оно мимолетно пролетит. Но, тем не менее, пока есть время, еще успейте сделать тот самый трендовый, друзья, десерт, который сейчас просто, мне кажется, везде, абсолютно, куда ни посмотри. Сегодня поговорим про тренд арбуза или дыня со сливками, друзья. В соцсетях набирает популярность необычный летний тренд, домашнее мороженое, которое готовят прямо в половинке арбуза или дыни. Рецепт стал вирусным благодаря коротким роликам, где обычные фрукты буквально за несколько движений превращаются в холодный сливочный десертик, дорогие друзья. Ну, все, в принципе, очень просто.
3: Ой, очень просто. Телеком. Я тоже насмотрелась всех этих видео, все эти ролики такие яркие, действительно очень простые. Принцип приготовления там прям вообще простецкий. Арбуз или дыни разрезают пополам, удаляют все семена и делают небольшое углубление в центре. Ну, понятно, как раз для того, чтобы туда еще что-то поместить. После этого половинки закрывают пищевой пленкой, отправляют в морозильную камеру до минимум на несколько часов, а некоторые вообще оставляют там на всю ночь. Когда мякоть хорошо подмерзает, то начинается самая эффектная часть, которую обычно и показывают в роликах. В это самое углубление наливают сливки, после чего ложкой начинают соскребать вот эту замороженную мякоть со стенок. И там это все перемешивают. Постепенно фрукт, да, смешивается, конечно, со сливками, превращается в густую холодную массу, напоминающую мягкое фруктовое мороженое или сорбет. Для большей сладости добавляют еще сгущенное молоко или мед.
2: Вообще, популярность тренда объясняется не только простым рецептом, но и необычной подачей. Для приготовления не нужно формочки для мороженого или специальной посуды. Десерт готовят и едят прямо из арбуза или дыни. Особенно эффектно выглядит на видео яркая мякоть, смешивается со сливками и постепенно приобретает кремовую консистенцию. Дорогие друзья, ну круто же. Ну вот, кстати, со временем, кстати, так появилось множество вариаций рецепта. Одни используют более жирные сливки, другие заменяют их молоком или даже кефиром. Кто-то добавляет сгущенку, шоколад, мед, различные топпинги. Ну и экспериментируют со фруктами тоже. Похоже, десерт пытаются готовить из манго, бананов и даже других сладких плодов, друзья.
3: Да, так. Кстати, вот что касается бананов, я тоже из бананов уже это видела, но вот что касается дыни или арбуза, повторить этот вирусный рецепт немного все-таки сложнее, чем кажется по этим самым видео, потому что фрукт, во-первых, должен хорошо промерзнуть, поэтому на приготовление требуется несколько часов, а то и больше. И после добавления сливок масса также может стать жидкой. Во-первых, сливки тоже должны быть определенной жирности, то есть не все еще и подходят.
2: Да.
3: И вот когда вот, если все-таки не подойдут и все вот это вот остается в жидкой форме, нужно снова отправлять в морозилку в надежде на то, что опять замерзнет. Ну и соскребать все вот это ложкой, всю эту замороженную мякоть, на самом деле не так-то легко и просто, как выглядит в этих вот ускоренных роликах.
2: Но, тем не менее, тренд продолжает распространяться в соцсетях. Его повторяют не только ради обычного мороженого, сколько ради самого процесса. Такой необычной подачи и возможности экспериментировать с любимыми летними фруктами. Ну, а главным, конечно, условием удачного десерта остается все-таки спелый сладкий арбуз или та же самая спелая дыня. Именно от вкуса этого плода будет очень много все зависеть, друзья. Конечный результат, конечно же, тоже. В общем, да, ну, сейчас и, в принципе, любая дыня и арбуз практически все спелые, да?
3: Я думаю, сейчас как-то уже, да, с этим проблем не будет. Я думаю, что уже не будет проблем, чтобы выбрать. Ну, а вот что касается выбора сливок, вот здесь, да, все посложнее. Ты знаешь, да. Я тоже думала, что можно, наверное, абсолютно любые, потому что мой сын вот тоже насмотрелся и говорит: мам, давай сделаем, очень же просто. Я говорю: ты знаешь, вот мне кажется, все не очень просто. И мы стали обсуждать это с подружками, и вот действительно выяснилось, что совсем не просто. Кто-то уже потерпел фиаско, знаешь, пробуя вот это самое приготовить. Мороженое.
2: Да, именно так, друзья. Ну, в общем, вы в любом случае всегда можете попробовать. Рецепты огромное количество можете найти в сети и попробовать, может быть, даже записать свой какой-то собственный ролик. Ну, на видео смотрится все эффектно, конечно.
3: Согласен.
2: Да, прям. В общем, вам удачи, друзья, приготовление этого интересного тренда, который сейчас тоже набирает обороты. Ну, а сейчас, друзья, у нас полезная информация и мир в цифрах. Мы скоро будем.
4: Сархати Хабархо. Тоҷикистон омӯзгорон аз Россияро барои мактабҳои кишвар ҷалб мекунад. Роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Бусон ба фасодкорӣ гумонбар аст. قیمت نفت در بازار جهان با روند بالا روی ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ فرمانی را علیه سیاهی تولد امضا کرد. قرغیزستان برای فتح قلعه قلابه گرفتن اجازه‌نامه حتمی را جاری کرد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
5: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
6: عالمی دقیق،
7: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 13.7.
8: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 با اندازه‌ی 13.7 فایز افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها با یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
7: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
2: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
3: Ты видела этот фильм?
4: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
3: Стоп, не говори дальше.
5: Осторожно, спойлер.
4: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
6: Да, в нашей вот этой шапке мы обычно говорим «не говори дальше», ну а мы хотим говорить дальше,
7: на
6: хотим рассказать.
7: На самом-то деле хочется, очень. Вот скажи, очень тяжело бывает вообще от спойлеров каких-то удержаться.
6: Слушай, последний вот тот самый случай, когда произошел, «Человек-паук» смотрели в Аргентине, и люди подрались просто в кинотеатре, потому что сзади сидели ребята, которые стали спойлерить, стали рассказывать, что будет дальше, а другие сказали: «Ребят, ну вы совесть-то имейте, мы зачем в кинотеатр пришли?»
7: Кстати, взрослые
6: и
7: парни
6: началась
7: уже,
6: заварушка,
7: прочим,
6: да, такая.
7: Да, и никто бы не подумал, что как подрост начнут из-за этого ругаться, а потом вообще все это в драку перетечет.
6: Так что спойлерить мы любим тоже, но не в кинотеатре, конечно же, дорогие друзья, но у нас спойлер такого, знаете, хорошего масштаба.
7: Информативного
6: характера.
7: Да.
6: Warner Brothers, друзья, подтвердили разработку новой части «Матрицы». Дорогие друзья, после многолетних слухов, наконец-то подтвердили, что пятая «Матрица» находится в разработке. Премьера ожидается не раньше 2027 года. Вот так вот.
7: Да, но еще в 2024-м стало известно, что студия готовит продолжение культовой научно-фантастической серии. Тогда же и сообщалось, что сценарий пишет Дрю Годдард, известный по «Марсианину» и сериал «Остаться в живых». Ну вот и недавнему хиту, кстати, проект «Конец света». Ну вот мне кажется, в тот же самый год как-то все поутихло,
6: да,
7: нет?
6: Согласен.
7: Потому что потом
6: согласен.
7: Уже не было каких-то громких новостей.
6: Да, но и о сюжете пока тоже ничего не ясно, непонятно, не раскрывается не актерский состав, и в том числе не подтверждается даже, вернется ли Киану Ривз. Последние годы у него вообще очень все хорошо, особенно с успешными вот этими фильмами, как «Джон Уик». Как отмечают, кстати говоря, журналисты, его расписание настолько плотное, что сложно представить, как он вообще впишется куда-либо, потому что у него один крупный проект за другим. Однако сам факт официального анонса может говорить, что студия уже решила ключевые вопросы, потому что раз они сказали, что сделают, может быть, с Киану договорились. Пока тоже непонятно, друзья. Может быть, это вообще спин-офф будет. Тоже не ясно, друзья. А так.
7: Действительно, сейчас можно найти вот такую вот небольшую информацию, да, где-то на просторах интернета, но ничего конкретного, к сожалению, нет.
6: Да,
7: поэтому и не совсем понятно, да,
6: но
7: будет ли
6: ты
7: или
6: знаешь,
7: нет.
6: Я жду все равно. «Матрица» — это один из моих любимейших фильмов. Эта франшиза мне просто очень близка, я очень ее люблю, честно признаться. И вообще, кстати, хочется сказать, что первая «Матрица» вышла это в 99-м году и считается одной из лучших фильмов в жанре киберпанка. Для две последующие части — тоже получили высокие оценки критиков, а вот четвертый релиз состоялся в 2021 году, разочаровал фанатов. Более того, с треском провалился в прокате, собрав всего 160 миллионов долларов. При бюджете 190 миллионов, друзья. Вот так вот. Так что тут и риск есть, с одной стороны, но с другой стороны, и людям, мне кажется, тоже хочется продолжения.
7: Да, и ты знаешь, вот если действительно вот так вот поискать прям, то все-таки есть уже разная информация, вот есть источники, который утверждает, что эта «Матрица» пятая станет самым страшным фильмом в истории франшизы.
6: Для прокатчиков снова не заработаешь?
7: Не знаю, вот это ли имеют в виду, но говорят, что там будут все-таки элементы какого-то хоррора. Да, и что, наверное, вот как раз-таки стиль того самого Дрю Годдарда как раз намекает на то, что будет уже вот это вот какое-то знакомое жанровое клише, возможно, как еще по-другому, да, которое действительно прям заставляет чаще биться сердце, леденит кровь. Я не знаю. Но в любом случае вот эти ужасающие механизмы будут включены в новый фильм. Посмотрим.
6: Да, друзья, посмотрим, что будет дальше. В общем, ждем, конечно же, новую «Матрицу». Ну, почему бы и нет? Друзья, ну а мы делаем остановку, чтобы вернуться в следующем часе. Естественно, там будет наш традиционный розыгрыш и наши другие рубрики. В общем, ждите, мы скоро обязательно будем.
8: Реклама «Дар Азия Плюс».
9: А бу пойму, баландиме гирят.
8: Ne. In Mariamas, ki az khogakhoi rangai navikhut, havopay mocha sokhtast, to onro dar tanafus ba parvoz darorat. Hamma chiz ro baroy dars va tanafus dar Valderes justuju kunet. Bo imkoni sanjidan va pardokht hangomi qabul.
9: KFC tarovati navro peshkash mekunad. Bo lazzati yunani shinos shaved. Navgoni qarsasti bo pudringi serob va sabzavodi taru toza. Mazai farmush nashavanda tanho dar KFC.
10: Ман вада кардам, ки ин шом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсон шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
11: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
12: Спрашивайте в аптеках вашего города.
13: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
14: Рамзро аз басаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс нуха диджей ба кайгир.
13: Ва ё онро тариқи СМС бо навиштани нуму насаби худ ва шаҳри зист
14: ба рақами 94-888-88 фирист.
13: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс нуха диджей.
15: Рақами телефони идораи реклама
16: 41-41.
17: Радио Азия Плюс.
18: Барои шунидан.
19: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикматирус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Джемшид جز حکایت جام از جهان نبرد. زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: تانسی سنانی. آسیا پلوس.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятру Эхсосному.
1: Салам шурамандай гуниязиз. Агентии обухавошиноси Тожикистон бару имрус дар кишвар хабуи тағйирёбандаи бебуриш пешгӯӣ кардааст. Ҳарорат дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар ҳам то 36 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 37 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
2: Время включить второе дыхание.
4: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
2: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
5: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
6: Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, перезагрузка произошла, и вы набрались силы, готовы продолжать трудовые рабочие задачи. Ну а мы вас поддержим в ближайший час вместе с нами. Здесь Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет еще раз, дорогие друзья!
7: Всем привет, друзья! Всем хорошего настроения мы желаем, как обычно, а еще и потому, что пятница. Вот ты знаешь, мне иногда кажется, что и не нужно особо желать настроения в пятницу, потому что оно само по себе создается с самого утра. Но, тем не менее, друзья, мы желаем вам хорошей, замечательной, красивой, красивой пятницы. Вот, кстати, ты знал, что в США тоже про пятницу говорят, если перевести дословно,
6: да,
7: спасибо
6: переводим.
7: Господи, что сегодня пятница.
6: Вот прямо так начинают.
7: Потом уже желают там счастливых выходных каких-то. Но вот, тем не менее, друзья, многие, оказывается, многие люди ждут с нетерпением именно этого дня. И он, как правило, действительно, он проходит очень легко, очень красиво. Поэтому пусть сегодня так и будет. И, конечно же, у нас есть еще почти час, чтобы успеть открыть второе дыхание.
6: Да, легко и красиво продолжим наше общение. Точка опоры будет обязательно в этом часу, друзья. Ну, естественно, наш традиционный розыгрыш. Так что готовьте ваш любимый гаджет, и пусть будет где-то рядышком с вами. Участвуйте обязательно, потому что на этой неделе это будет, получается, сегодня последний розыгрыш, а следующий будет уже только в понедельник. Так что участвуйте все. Ну, а мы идем вперед, друзья. Далее курс валют на старте. Давайте узнаем, что происходит в мире финансов, и вернемся к вам совсем скоро.
0: Курби Асур, дар Азия Плюс.
8: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба курби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонии 24 дирам, 1 евро 10 сомонии 67 дирам, 1 рубли русӣ 11.3 дирам аст. Ҳамин гуна имрӯз 1 манати озари 5 сомонии 43 дирам, 100 драм ярмани 2 сомонии 52 дирам, 1 лари гуржи 3 сомонии 52 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонии 51 дирам ва 1 юани чинӣ 1 сомонии 37 дирам арзиш дорад. Гордон Лонсдейл дар бораи Карнеги гуфта будааст, ки ӯ як вақт худашро дар тиҷорат санҷид ва муваффақ нашуд. Баъд ба хулосае омад, ки ба соҳибкорони дигар асрори муваффақ шудан дар тиҷоратро омӯзонад. Мушоҳида мекунед, ки ҳолату рӯйдодҳо ва воқеаҳо дар зиндагӣ такрор мешаванд. ҳамин андешаро шояд шумо ҳам бо тамошои наворҳои мушовирони зиёди тиҷоратӣ дар сар дошта бошед, ё не.
0: Курби Асъур дар Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс». Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-800-88-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Концерти як кахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
0: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Рахами, телефон и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк.
6: Сочная. Восточное. Радио «Азия Плюс».
7: Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
8: Но это не точно.
9: Не, ну вообще, как можно было до этого додуматься, дорогие друзья, вообще не понимаю. Я-то думал, что британские ученые этим грешат, но нет, оказывается, японские ученые тоже. Ученые узнали, как внешний вид вашей улицы влияет на качество сна, дорогие друзья. Ну, кстати, плохие новости для тех, кто живет рядом с тротуарами и лабиринтами, дорогие друзья. Uh-huh. А сейчас расскажем эту интересную историю, углубимся, как говорится.
10: Ну, честно говоря, я бы тоже, ты знаешь, никогда об этом не подумала. Вот, кажется, тоже. Вещи несовместимые. Абсолютно. Улица и сон. Вот окна влияют, потому что если за окном есть красивый пейзаж или море, то это очень хорошая квартира,
9: это
10: и
9: класс,
10: сон будет
9: это класс. А если шоссе у тебя там оживленное?
10: Или железная дорога. Ну,
9: или аэропорт.
10: Ну, вообще, друзья, да, внешний вид улицы, на которой живет человек, может быть, оказывается, связан с качеством его сна. Вот к такому выводу пришли исследователи из столичного университета Осаки и университета Цинхуа. Они изучили особенности городской среды в Большом Токио, крупной городской агломерации в японском регионе Канто, и сопоставили их с данными о сне местных жителей.
9: Ну, вообще в исследовании участвовали 1089 работающих мужчин и женщин в возрасте от 40 до 59 лет, которые менее 5 дней в неделю ездили на работу в Токио. В среднем они спали примерно где-то по 5-9 часов за ночь. То есть по 5,9, наверное, правильно так сказать.
10: Да, все-таки да. Около 6 часов.
9: Около 6 часов, mm-hmm. Да. То есть это в любом случае это даже меньше нормы. Но чтобы оценить городскую среду, ученые использовали еще более 214 тысяч снимков улиц, сделанных примерно в 54 тысячах точек. Искусственный интеллект, конечно, все это проверял. Все эти изображения, виды, здания, деревья, тротуары, ограждения, открытое небо. На основе этих данных исследователи оценили, насколько улицы кажется закрытой, окруженной домами и зеленью. В общем, такие были у них интересные критерии.
10: И пример оценки фото улиц искусственным интеллектом. Есть даже, да, уже там какие-то сгенерированные, видимо, даже изображения. И анализ показал, что жители таких более закрытых улиц, они реже жаловались на бессонницу, в среднем спали примерно на 15 минут дольше.
9: Ну да.
10: Эта связь сохранялась даже после учета возраста, дохода, типа жилья и особенностей поездок на работу.
9: То есть такой спальный райончик, все-таки спальный райончик. Да, более тихий.
10: А вот улицы, которые визуально кажутся более закрытыми зданиями и деревьями, были связаны с меньшей выраженностью бессонницы и большей продолжительностью сна.
9: Как хорошо. Но авторы исследования тоже вот что сказали. Отдельно ученые изучили восприятие городской среды. Для этого они использовали другую модель искусственного интеллекта, обученную более чем на 100 тысячах фотографий улиц, которые ранее оценивали почти 95 тысяч человек со всего мира. Ну и вот искусственный интеллект прогнозировал, насколько безопасной, красивой или оживленной выглядит улица. Ну, само по себе количество зелени не оказалось напрямую связано с качеством сна, однако более озелененные улицы получали более высокие оценки безопасности, ощущение, тоже ощущение безопасности, в свою очередь, конечно, коррелировало с большей продолжительностью сна. То есть, получается, где больше было деревьев, люди спали лучше, скажем так.
10: Да,
9: или ощущали себя так.
10: Неожиданным оказался результат для тротуаров и пешеходных ограждений. Вот чем больше их было видно на снимках, тем хуже были показатели сна.
9: Понятно.
10: Автор предполагает, что в условиях плотной застройки Токио такая инфраструктура может восприниматься скорее как признак оживленного и шумного района, а не удобной среды для прогулок. При этом исследователи подчеркивают, что речь идет лишь о визуальной доле тротуаров и ограждений на снимках, а не о привычном понимании вот этой пешеходности района.
9: Да, мы не можем утверждать, что именно особенности улицы вызывают улучшение или ухудшение сна. Исследователи показали лишь статистическую связь, такую некую определенную. Ну, еще ученые также напомнили, что исследование носило наблюдательный характер и охватило только жителей одного японского мегаполиса. Поэтому говорить о причинно-следственной связи пока как-то рановато. Но, однако, результаты могут оказаться полезными при проектировании новых районов города. Но, ты знаешь, я жил около оживленной улицы, и я тебе хочу сказать, что, да, это не особо приятно, когда приезжают, в особенности, грузовые автомобили и начинают очень сильно прям, знаешь, вот прям трезвонить вот в эту свою, бибикать одним словом. Это было прям жутковато, и даже я прям во сне даже вздрагивал. Так что, да, я думаю, что влияние есть, когда оно есть на самом деле, а не когда ты его видишь на картинке.
10: Конечно, вот вот. Особенно в большом мегаполисе. Мне кажется, для этого даже не нужны никакие исследования. Я тоже жила, ты знаешь, прямо в протокольной дороге в центре города. И прекрасно понимаю, что до самого позднего часа, там уже, когда уже люди и спят, в принципе, многие, действительно будет шум, будет вот все-таки оживленность какая-то сохраняться, и от этого никуда не деться.
9: Я всегда переименовывал эту песню «Moscow Never Sleep», и знаешь, я, для меня, когда я жил у дороги, это «Душанбе Never Sleep», вот так и было.
10: Любой, ты знаешь, крупный мегаполис сейчас тоже абсолютно нормально, если, конечно же, вот находясь там, ты это ощущаешь. А вот что касается каких-то спальных районов, ну и, конечно, вот где не такая большая загруженность, где нет постоянных вот этих вот строек, естественно,
9: кстати,
10: там будет потише.
9: Я когда переехал в другой же район, вглубь, так скажем так, вот этого жилмассива, да, определенного. И ты знаешь, мне даже лучше стало. Я стал лучше спать. Реально у меня нервишки в порядок пришли. То есть, действительно, это чистая правда, друзья. Так что, если у вас есть возможность выбрать квартиру неоживленной трассы, не советую покупать. Лучше берите, конечно же, где-то в глубине, чтобы окна хотя бы выходили на какую-то тихую часть. Вот желательно. Потому что все-таки недаром, да, раньше называли спальные районы.
10: Конечно.
9: Потому что они были реально спальные.
10: Они более тихие.
9: Спокойные,
10: и потом,
9: тихие,
10: ты знаешь, озелененные. Да, здесь все, я же говорю, и так понятно. Достаточно логику включить. Не нужны какие-то исследования, какие-то затраты, время.
9: Согласен.
10: И вот здесь немножко интересный момент в другом. В то время как в странах СНГ спальные районы, ты знаешь, были не особо престижными. То есть это всегда были какие-то окраины, и люди старались брать как бы жилье поближе к центру. Вот за границей наоборот. Там люди доплачивают за то, чтобы жить в каком-то элитном спальном районе, потому что это меньше шума, меньше, конечно, какой-то оживленности, более спокойные районы.
9: Да.
10: Поэтому, в принципе, кстати, здесь каждый может уже вот выбрать то, что ему подходит.
9: Еще я жил около тоже дороги, она была, конечно, не протокольная, но тоже довольно оживленная. И ты знаешь, что там было самое интересное? Там был какой-то вот люк, канализационный люк, который очень плохо постоянно вот держался вот в своей вот этой вот, как-то объяснить...
10: Ну да, на своем месте.
9: На
10: понятно.
9: Своем месте, скажем mm-hmm. так, да. И каждый раз, когда автомобиль проезжал по этому люку, издавался такой громкий звук, что однажды просто вот все мои соседи не выдержали, вышли и поменяли просто этот люк.
10: Ну, конечно.
9: Потому что просто было невыносимо. Если какой-то грузовой автомобиль проезжал по нему, такой звук издавал, резкий, неприятный.
10: А вообще коммунальные службы, конечно, должны тоже за этим следить. Вот, к сожалению, не всегда просто вовремя это происходит.
9: Да, наверное, видимо, так и было. Видимо, решили сами жители вот моего дома, в котором я жил, поменять это все. И такое было. Ну что ж, дорогие друзья, всем вам, конечно, желаем приятных звуков, не шума, конечно же, улицы, а чего-то такого легкого, приятного, как вот действительно какой-то вот такой, знаешь, прохладный ветерок, который дует с моря. Вот пускай такое наслаждение и пускай такое состояние вас окружает сейчас. Ну а мы идем вперед, друзья. Да, совсем скоро возвращаемся с розыгрышем. Конечно же, ждите нас. Скоро будем.
11: Сархати Хабарго. Дар Тоҷикистон маркази касб ва музей ва омӯзиши забонҳои хориҷӣ барои муҳоҷирон таъсис дода мешавад. Дар Хуҷанд татбиқи лоиҳаи шаҳрӣ бехатар оғоз гардид. Бо ин қариб 2000 ҳавопаймои 737 Max-ро вобаста ба нуқсони техникӣ месанҷад. Дар кишвар хориҷӣ бемориҳои сироятӣ дар миёни кӯдакон коҳиш ёфтааст. Созмони Милали Муттаҳид аз афзоиши муҳоҷират дар миёни занон дар ҷаҳон хабар дод. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
12: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان‌تر نمودیم.
13: عالمی دقیق.
14: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
15: یک
16: бори аввал дар таърихи қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол дар вақти танаффуси бозии ниҳоии соли 2026 барномаи расмии мусиқӣ баргузор шуд ба монанди шоуи машҳури танаффуси супербоул. Дар саҳна Джастин Бибер, Мадонна, Шакира, BTS ва Берна Бой ҳунарнамоӣ карданд.
14: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Приветствуем вас, друзья. Напомним, правила очень быстро нашего розыгрыша. Если в течение месяца вы на что-то выигрывали, пока вы не допускаете до розыгрыша самого, конечно, но сообщения читать ваши будем в любом случае. Но если месяц пролетел, добро пожаловать. Всем желаем удачи и номер напомним тоже.
3: Обязательно. Прям вот так вот очень быстро ты сходу начал напоминать про то, что да, вот он уже розыгрыш.
2: Время – деньги.
3: Друзья, мы торопимся. Конечно, он стартовал. И это замечательное время, возможность пообщаться с вами. Конечно же, мы всем желаем удачи и напоминаем номер 28-400-107. Именно этот номер как раз-таки создан для того, чтобы вы отправляли нам не только свои приветы и пожелания, но и, конечно же, сообщения во время наших традиционных розыгрышей.
2: Да, всем удачи и слушаем внимательно вопрос. Сегодня он связан с одной очень вкусной вещью, друзья. В 1922 году в США начали продавать эскимо, и оно моментально стало настоящим хитом. В чем все-таки был его секрет популярности, друзья? Ждем от вас самые интересные версии, потому что вот именно благодаря этому интересному нововведению эта мороженка стала просто мега популярной.
3: Мне кажется, очень
2: друзья.
3: Простой вопрос.
2: Да, я тоже так думаю.
3: И наши слушатели прям на раз сейчас с ним справятся, и будет уже у нас верный вариант. Поэтому, друзья, ждем ваши сообщения, и я думаю, прям сразу победителя ждем сегодня.
2: Да, конечно, ждем победителя. Да. Ждем как можно больше. Естественно, отправлять свои замечательные сообщения на номер 28-400-107. Уважаемые друзья, что это может быть такое? Да, ну что, у нас отправляет, вот, кстати говоря, шоколад. Вот, действительно, ну, почему бы и нет. Да, действительно, иногда эскимошку покрывали еще и шоколадом, само собой. Так, Шохру предлагает говорить, что сладким стало это эскимо, возможно. Ну, я думаю, оно и было сладким.
3: Изначально,
2: да.
3: Само по себе любое мороженое, мне кажется, сладенькое.
2: Где-то вот менее,
3: подумайте,
2: где-то более.
3: Да, подумайте. На самом деле все прям максимально просто. Прям ответ на поверхности. Ну, как
2: конечно.
3: Еще, да, подсказать?
2: Абсолютно верно.
3: Вот, ничего сложного там нет. И можно сразу же догадаться, в чем же была такая особенность. И да, ждем ваше сообщение.
2: Да, само собой, друзья. Так, зефир вот стали, возможно, добавлять. Так, вот еще вот заморозили или замораживали, наверное, да? Так, хорошо. Ну, интересно, конечно же. Но, дорогие друзья, надо, наверное, еще нам хорошенечко подумать. Нет, не заморозка. Ну, само собой, эскимо или мороженое в любом случае это подразумевает, что это все замораживают.
3: А Минчон отправляет нам сообщение.
2: Ну, а Минчон, он молодец,
3: какой
2: но
3: молодец.
2: Он у нас выигрывал-то вот.
3: Верный вариант нам отправляет, и уже не первый раз, но пока мы не можем засчитать его ответ, потому что еще не прошло определенное количество времени. Хотя, мне кажется, а Минчон хитрюшка, он знает это. Просто принимает участие, уже возможно, по привычке, по традиции.
2: Так, госпожа Джабаева, да, она управляет джелато. Да, интересно, конечно же, но нет.
3: Но это для джелато, по-моему, рановато. Вот год ты озвучил, мне кажется, джелато было уже позднее. А нет, но да, вот есть еще варианты. В общем, глазурь, шоколад, зефир, все это мы уже озвучивали.
2: Да, просьба повторить
3: это
2: вопрос. Да, в 1922 году в США начали продавать эскимо, и оно моментально стало настоящим хитом продаж. В чем был секрет его популярности тогда, друзья? Вот просто вот. Ну, слушай, вот Шухрук прям молодец. Я вот даже не знаю. Как ты думаешь, засчитаем мы этот вариант или нет?
3: Я думаю, что, наверное, все-таки засчитаем. Тем более, да. Шохрух у нас уже не первый день старается выиграть. Он максимально активный, он нам отправляет сообщения. И мне кажется, не просто с какими-то вариантами. Там прям и фантазия его в ход идет, и какие-то знания он подключает. Ну, молодец.
2: Молодец. На самом деле, прав абсолютно. Добавили туда палочку, что самое удивительное.
3: Всего-то.
2: Да, Винчот тоже молодец, он был самый шустрый. И вот, кстати, Сино тоже отправил в палочки дело все. Вот, так. И ванильный вкус, предположила госпожа Джабай. Нет,
3: да,
2: конечно же...
3: Да, ванильный вкус, кстати, вот здесь, да. В принципе, могло быть такое, потому что я бы тоже, наверное, все-таки про вкус
2: Но
3: сразу подумала.
2: Но все-таки главные факторы успеха – это мобильность. Палочка освободила руки покупателей. То есть ее было удобно таскать. Во-первых, повысилась гигиена, исключался контакт с продуктом и вот с этой сладостью вкусной. Ну и маркетинг продукта ассоциировался с прогулками и праздником. И всегда можно было вот эту вот эскимошку взять с собой, где бы ты ни был. Так, расслышал раньше вопрос. Ну, Сино, на самом деле, вы немножко буквально опоздали с правильным ответом. То, что Шухрух, по-моему, у нас сегодня вот шустрее оказался. После Аминьона, конечно. Аминьон у нас в любом
3: самым
2: случае пока вне игры.
3: Самым быстрым был, да. Да. Но его ответ мы, как победителя, не могли засчитать. Ну что ж, всем большое спасибо за участие. Еще раз поздравляем нашего победителя. Я думаю, он не просто вот всю неделю был таким, знаешь, упорным,
2: активным,
3: настырным, активным, да. И добился все-таки своего. Молодец, Шухрух. Поэтому да, приходите, забирайте свой подарочек от нашего партнера Unicorn. Ну, а мы продолжим разыгрывать подарки, правда, уже на следующей неделе.
2: О, да, друзья, мы сделаем небольшую остановку в виде двух дней, субботы и воскресенья, и вернемся, как всегда, в понедельник, уважаемые друзья, чтобы отдать свое настроение и открыть второе дыхание. Ну и подарки от нашего партнера Unicorn. Подгузники премиального качества, которые производятся здесь, в Таджикистане, но по уникальной корейской технологии. На сегодня все, друзья.
3: На сегодня все, друзья, и желаем вам потрясающих выходных, которые принесут вам долгожданный отдых, радость, много сил для новой недели. Вот это прям очень важно. И, конечно, в то же самое время, как обычно, уже в понедельник мы будем снова на связи, будем снова заряжать друг друга и открывать второе дыхание. А на сегодня все. Пока-пока.
2: Пока, друзья, до понедельника.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف می کند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمیسال.
7: داود آف در آفجاست. نه این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
8: رقم تلفنی اداره رکلام
9: 41 41.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит. В эфире «Азия Плюс».

نیاد فسیله لک پای نما ما را دور می سازد.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен набари остини гул. Каз гулшанаш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
4: Мечтаете открыть свое дело? Хотите зарабатывать онлайн и уверенно использовать цифровые технологии? Парвона 2.0 открывает новые возможности. С 1 по 20 августа девушки и женщины могут подать заявку на участие в бесплатной образовательной программе по электронной коммерции. Практические знания, современные инструменты и поддержка экспертов. Все, чтобы сделать уверенный шаг к своему будущему. Не упустите шанс. Подайте заявку сегодня. Подробности в телеграм-канале Парвона.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربتی برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: Басу ба Россия му боисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы замечали, как малыши постоянно стараются дотянуться до стола, заглянуть на кухонную столешницу или посмотреть, что же делают мама и папа? И это не просто любопытство. Психологи говорят, что именно через подражание взрослым дети осваивают новые навыки и чувствуют себя частью семьи. И здесь настоящей находкой становится башня-помощница. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Башня-помощница – это устойчивая подставка с защитными бортиками, которая позволяет ребенку безопасно подняться на уровень столешницы. Вместо того, чтобы проситься на руки или стоять на неустойчивом стуле, малыш может самостоятельно участвовать в домашних делах. Башня-помощница развивает самостоятельность, координацию движений и уверенность в своих силах. Пока мама готовит ужин, малыш может помыть овощи, перемешать тесто или просто рядышком наблюдать за процессом. Такие простые семейные моменты становятся настоящими уроками жизни. Исследования показывают, что дети, которых с раннего возраста привлекают к посильным домашним делам, чаще проявляют инициативу, ответственность и уверенность в себе в будущем. Главное – не идеальный результат, а возможность попробовать. Даже если после маленького помощника вам придется немного убрать, не спешите делать все сами. Иногда несколько лишних минут совместного приготовления обеда или ужина становится гораздо ценнее идеально чистой кухни. Главное, всегда следите за тем, чтобы башня-помощница стояла на ровной поверхности, а ребенок находился рядом со взрослым. Пусть в вашем доме будет больше моментов, когда маленькие ручки с радостью помогают большим, а каждое «я сам» становится еще одним успешным шагом к взрослению. Ну а чтобы вашему крохе было комфортно и сухо днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемый вокал делают трек особенно проникновенным.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC таровати навро пешкаш мекунад. Бо лаззати юнони шинос шавед. Навгони қарсасти бо будеринги сироп ва сабзаводи тару тоза. Мазаи фармуш нашаванда танҳо дар KFC.
2: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Мегачипс харида, яке аз се сертификат руба маблаги 1000 сомони бурткун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба кайгир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
5: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
7: Ну что, все готово к фильму?
8: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
7: И что в нем такого особенного?
8: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
6: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
5: Сладкий, хрустящий, идеален для фильмов, вечеринок и чил-вечеров. Найди в магазинах твоего города.
9: Рахами телефона идорая реклама.
10: Чилюяк, чилюяк.
11: Лето на максимуме. Музыка без облаков.
12: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Концерти якахони? Не. Ин Рустам аст ки ба ҷуздони нави худ зарбаи мусиқӣ мезанад. Ҳама чизро барои дарс ва танаффус дар Валберес ҷустуҷӯ кунед. Бо имкони санҷидан ва пардохт ҳангоми қабул.
2: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармоя запускает специальную акцию «Истеклолият» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2020. 26-го года. Телефон для справок 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
3: Духтар Джон, а с дарди сар ягунчи дорим?
4: Албатта, пардифен.
3: О, пардифен? Тестар бьор.
4: Модар Джон, чи хелаш дурусте аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
3: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кӯмак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамулкашӣ.
4: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кӯмак кард.
3: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
5: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
6: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани.
7: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj.
6: Или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
7: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
6: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
8: KFC таровати на европейш кашмекунат. Болазати юнони шинос шавет. Наугони карсас استی بو بودرینگی سیروب و سبزاودی ترو توزه مزای فرموش نشوانده تنهو در KFC.
9: رقمی تلیفونی دوره رکلامه
10: 41 41.
11: موزیکا с температурой +30. Азия плюс.

0: Азия Плюс. Дараджаи Бодой Хасбият.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует бачада, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых.

0: Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений, и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимание, уважение, близости, живого интереса друг к другу. И тогда соцсети становятся не причиной, а симптомом. Человек не умеет сказать дома «мне не хватает тепла» или боится быть отвергнутым и идет туда, где проще получить отклик. Пятое – власть и контроль. Кому-то важно чувствовать, что он умеет очаровывать, управлять впечатлениями, собирать аудиторию. Это уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщения, двойная жизнь, оправдание «ты просто не понимаешь», это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио Азия Плюс.
3: Барой еще не дан.
2: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Думаешь, полеты – это дорого? AWS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Summon Air, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AWS-TJ. Летай с выгодой, путешествуй с удовольствием.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Тобистон фақат гармии тоқат фарсон ест. Имсол он тобистони болазат аз ширкати Покиза низ хаст. До 31 август. Туш бера ва ҳасибчаҳои Покизаро харид карда, рамзро ба рақами 5 то 0 87 00 ва ё ба сомонаи promo.pokiza.tj равон карда, iPhone 18 Pro бурд кунед. Маҳсулоти Покиза аз рӯи стандарти байналмилалии ҳалол ва бо сифати ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонӣ истеҳсол мешавад. Тобистони болазат, сифати таъми дил ва لذت شادی آور. رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
4: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы замечали, как малыши постоянно стараются дотянуться до стола, заглянуть на кухонную столешницу или посмотреть, что же делают мама и папа? И это не просто любопытство. Психологи говорят, что именно через подражание взрослым дети осваивают новые навыки и чувствуют себя частью семьи. И здесь настоящей находкой становится башня-помощница. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Башня-помощница – это устойчивая подставка с защитными бортиками, которая позволяет ребенку безопасно подняться на уровень столешницы. Вместо того, чтобы проситься на руки или стоять на неустойчивом стуле, малыш может самостоятельно участвовать в домашних делах. Башня-помощница развивает самостоятельность, координацию движений и уверенность в своих силах. Пока мама готовит ужин, малыш может помыть овощи, перемешать тесто или просто рядышком наблюдать за процессом. Такие простые семейные моменты становятся настоящими уроками жизни. Исследования показывают, что дети, которых с раннего возраста привлекают к посильным домашним делам, чаще проявляют инициативу, ответственность и уверенность в себе в будущем. Главное – не идеальный результат, а возможность попробовать. Даже если после маленького помощника вам придется немного убрать, не спешите делать все сами. Иногда несколько лишних минут совместного приготовления обеда или ужина становится гораздо ценнее идеально чистой кухни. Главное, всегда следите за тем, чтобы башня-помощница стояла на ровной поверхности, а ребенок находился рядом со взрослым. Пусть в вашем доме будет больше моментов, когда маленькие ручки с радостью помогают большим, а каждое «я сам» становится еще одним успешным шагом к взрослению. Ну а чтобы вашему крохе было комфортно и сухо днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: «Азия Плюс». Дорогие, бодой хаспият.

0: представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس.

0: Ганому. Jakso at Bu XL Raften.
1: Час с XL.
2: Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Страна, время в Душанбе 19 часов и 4 минуты. В эфире шоу «Час с XL». И мы рады приветствовать каждого из вас, кто ждал этого момента, ждал начала нашего розыгрыша призов. Сегодня у микрофона я, Джамиля Назарова. Аки Валиджон, представитель компании XL Energy Drink. И нету Макса. За Макса сегодня у нас наш журналист, шоумен и ведущий Далер Сафарзот. Далер, здравствуйте.
3: Салам алейкум, бахама шунавандагони азиз, салам дурут, шоуми зебой ватан, бахама шума бахайр бошад, хуб дустон, шуру мекунем, ва ядовар мешаем ки шумо бози, ва юнки барномай бурднокро аз бо иксел бурднаморо манзури шоу мегардонем. Хуб дар студия бошмо ровиони барнома ман Далер Сафарзот, Джамиля Назарзода ва намоянда ширкати иксел академия. خوب باری دیگر شومی همه شما رو بخیر میگویم دوستانی عزیز و ما شروع میکنیم.
2: Итак, в первую очередь, конечно, хотелось бы спросить, как ваши дела, как настроение, Кивальджон, как прошла неделя, расскажите.
4: Во-первых, здравствуйте, шум бахар гушат. Неделя прошла, начало месяца всегда у нас загружен. Мы отсюда конец месяца закрываем, и привет, начало месяца. Надо отчеты сдать за прошлый месяц, налоги оплатить, живи спокойно потом. Поэтому загруженная неделя была.
2: Да, начало месяца у всех, мне кажется, предприятий, компаний, это сложный период, конец месяца и начало. Но сегодня уже у нас 7 августа, первая неделя рабочая у нас прошла, с понедельника начался, по-моему, август, да?
4: Да.
2: С понедельника начался. Здорово. Вот, поэтому в любом случае желаем вам хорошего месяца. И, кстати говоря, это последний месяц лета 2026 года. Я надеюсь, что вы, дорогие наши слушатели, успели отдохнуть, успели, я не знаю, сделать что-то такое, что останется в памяти, как вы провели свое лето, чтобы это было приятное воспоминание. А если нет, то впереди еще как минимум 23 дня. Так что успейте сделать то, чтобы лето 2026 года у вас запомнилось. А мы сегодня будем радовать наших слушателей, наших участников, участников розыгрыша призов от XL Energy. В течение недели у вас было время купить XL Energy в магазинах города и найти код под красной крышкой. Этот код нужно было зарегистрировать по номеру 94-777-77 либо на сайте xlenergy.asia, написав имя, фамилию и город своего проживания. Таким образом, вы автоматически становитесь участником розыгрыша, и каждую пятницу мы выходим в эфир, чтобы узнать имена победителей с помощью генератора случайных чисел.
3: Бали, воканам шамдагони азиз дустони гироми, хар нафаре ки ниҳол ба мо пайваст гардиданд, шод бошанд дар мини шумо нафароне ки уман дар мавриди ин бози, уман дар мавриди иқдоми мо агар хабар надошта бошанд, шумо метавонед ки хуб XL бихаред ва ҳар ҷума соати 19:00 дар радиои мо бо сертификат ба арзиши 1000 сомониро бурд кунед ва метавонед ки ҳангоми хариди XL уман сарпуши уман коде ки дар зери сарпуши XL аст онро уман ба сомонаи xlenergy.asia ба қайд гиред ва ё ин ки тариқи рақамҳои 94-700-47 ба мо фиристед. Ҳар қадаре ки уман шумо агар аз XL зиёдтар мехаред ва зиёдтар SMS ирсол мекунед, шанси бурд ҳамон қадар зиёд мегардад.
2: Что ж, мы готовы в целом, как генератор случайных чисел. Он готов?
4: Да, готов.
2: Напомним, ждет, что у нас новый команду. Генератор случайных чисел, друзья, именно от XL Energy. XL Energy разработали свой рандомайзер, и с помощью него мы сегодня будем выбирать победителей. И здесь все ваши коды, которые вы успели в течение недели зарегистрировать, внесены, и из всего списка генератор выбирает одного победителя. Первый наш победитель Джафарзода Идрис из города Душанбе, и мы попытаемся до него дозвониться. Я, если честно, такого у нас пока еще участника не припоминаю. Мне кажется, что Идрис Джафарзода сегодня стал впервые победителем. Или же давно не был. Может быть, когда-то он один раз выигрывал.
3: Адусони азиз, аввалин нафари ғолиби мо Джафарзода Идрис Асан аз шаҳри Душанбе. Табрик мекунем ва айни ҳол ба он нафар занг мезанем.
2: У нас есть номер телефона Идриса. Попытаемся до него дозвониться. В течение 3 раз Идрис должен поднять телефон. У нас есть 3 попытки, чтобы дозвониться до Идриса. Если вдруг трубка не будет поднята, то мы переиграем приз. Давайте узнаем у Идриса самого, впервые ли он становится победителем нашего шоу. Алло.
5: Алло.
2: Идрис, здравствуйте. Салам алейкум. Как вы? Все хорошо у вас?
3: Салам алейкум. Шумо Джафар зода Идрис аз шаҳри Душанбе. Мо шуморо табрик мекунем аз бозии бурноки XL. Шумо ғолиб гардидед. Шумо аз ин огоҳ будед?
5: Мен дурусти қатъи дустоштаги чақчақ доштем, ногаҳон занг задем.
2: Что ж, мы вас поздравляем. Идрис, генератор случайных чисел, выбрал вас в качестве победителя, и вы выигрываете 1000 самонет XL Energy Drink. Идрис, вы первый раз становитесь победителем? Или
5: второй
2: до этого
5: раз
2: выигрывали? Второй раз. А когда последний раз выигрывали? Совсем недавно. Но меня тогда в эфире не было. Да, поэтому я вот, видите, не помню Идриса. Идрис, поздравляем вас от всей души. 1000 самуни ваша. Надеемся, что вы сохранили крышечку от XL.
5: Да, знаю.
2: Тамом. Поздравляю.
3: Ташаккур зиёд мегӯем, шуморо табрик мекунем бори дигар Идрис, ва чун шумо ғолиби уман иштирокчии ҳамешагӣ ин бозии бурдноки мо ҳастед ва мо барои шумо боз ҳам барои муваффақиятро таманно мекунем. Ташаккур зиёд мегӯем ба шумо.
5: Всего
2: хорошего. До свидания. Что ж, вот мы и разыграли 1000 сумони, и Идрис Джафарзода стал нашим первым победителем. 2 недели назад он же выиграл, тогда меня в эфире не было, был Макс и Яки Валидион. Как вы его не вспомнили?
6: Ну,
2: это было
6: там
2: всего 2 недели назад.
6: У нас же не как у вас в памяти, знаете.
2: Да ладно вам. Давайте двигаться далее.
6: Прежде чем продолжить, вот насчет нашего нового сайта и как все это работает, еще раз напомню, что данный сайт не принимает русские буквы, не принимает повторы, принимает только уникальные, вот коды, которые там под крышкой есть, не пытается там придумывать, там что-то делать, это здесь уже все учтено, поэтому время зря не надо терять, играть честно.
2: Уважаемые наши радиослушатели и участники розыгрыша призов от XL Energy Drink, пожалуйста, когда вы покупаете XL Energy, регистрировать нужно именно тот код, именно те буквы, которые указаны под красной крышкой от XL. Большими буквами вместе с цифрами, да, там есть и цифры тоже
6: и
2: иногда.
6: И цифры, и буквы, шестизначный знак.
2: Да, это все нужно учитывать и внимательно заполнять сообщение. Вот, и писать только тот код, который указан на красной крышке.
6: Вот на те вопросы, которые говорят, ну, часто задавали, что почему у вас все сложно, да? Ну, сложности не мы создаем, а как раз те люди, которые
2: пытаются обхитрить систему.
6: Да, вот поэтому каждый этап будет сложнее и сложнее.
2: Да, но это все для того, чтобы было честно,
6: честно,
2: друзья,
6: да,
2: чтобы не было таких участников, которые хотят обхитрить систему и один и тот же код регистрируют разными способами несколько раз. То есть можно написать тот код, который есть на красной крышке, и также кто-то придумывает и меняет буквы.
6: Завод-производитель выявил, что вот, допустим, буква C есть на английском, да,
2: и буква S
6: есть. Они, если там один раз через C забивают, а следующий раз через S.
2: Да,
6: вот это они выявили. И
2: а много таких
6: этап
2: букв, знаете,
6: да,
2: вот, например, X,
6: да,
2: буква H.
6: Да.
2: Вот.
6: A есть, да, A, похоже, да, там I через H.
2: Буква B английская, V русская
6: v
2: большая.
6: Вот поэтому... Да. Вот эти манипуляции привели к тому, что они создали вот этот сайт и сказали исключительно здесь проводить по этой методике.
2: Ну что ж, это здорово, потому что теперь, друзья, максимально все прозрачно и честно. И ну, с нашей стороны и со стороны XL Energy всегда все было честно. Это вот некоторые участники иногда к хитростям приходили, оказывается. А вот теперь уже и этой возможности тоже не будет. Поэтому, друзья, регистрируете только один код, тот код, который найдете. Все остальные коды, которые вы можете придумать вдруг для того, чтобы у вас было больше шансов на выигрыш, а если их не существует, система их все равно не примет.
4: Кстати, смс тоже сюда же попадают автоматически.
2: То есть не только на сайте Excel Energy Drink, если вы регистрируетесь,
4: но и с помощью смс. Да, смс приходят на телефон, потом экспортируются в данный сайт, и там обрабатывается и выводится в список.
2: Что ж, друзья, 21 век, век технологий, и мы шагаем, да-да-да, в ногу со временем. Поэтому давайте выбирать следующего победителя.
3: Бали, достойный азиш, нам надо гонить роми, Боридгар му и дома ми дием, Боридгар баруш му и дувар ми шаем ва Джамила бештар, мегуан он афароне дар зиндаги, ру баруй онхо ми хандат ки бештар ба муджиза, яне ки этимо доран, бовари доран, ва хамина мисли амон аз ки, масалан, дар зиндаги инсонхо шансой бисьор доран, вали базе о истифода наем баран, ин хам, масалан, ин бози бурног низ, масалан, ба мисли хамин гуна шансо аст, дар зиндаги шунавандагони азиз, дустони азиз, хар нафаре ки ани хол моро мешунаванд, ба мавҷи мо пайваст ҳастед, хуб метавонед ки дар ин иқдоми бурног иштирок намоед, вақте ки масалан шумо Excel-ро аз мағоза харидорӣ мекунед, онро дур напартоед ва ҳамон коде ки дар зери сарпӯши он аст, метавонед ки онро ба рақамҳои ҳамчун SMS, ба рақамҳои 94747 ва ё ин ки ба сомонаи Excel Energy.asia равон кунед ва иштирокчии бозӣ мегардед ва ҳар қадаре ки шумо SMS-ро зиёд ирсол кардед, ҳамон қадар шанси бозии шумо бозам зиёдтар мегардад. Ва хуб, Ҷамила, бозам ғолиби навбатиро барои шунавандагон.
2: Уважаемые наши радиослушатели, выявлен следующий призер нашей еженедельной программы, и это Холбобоев Джурабек из города Бохтар. У нас есть номер телефона Холбобоева Джурабека, и мы попытаемся сейчас до него дозвониться. Вообще, Бохтар у нас очень активный город, и там много у нас, да, любителей Excel.
4: Да.
3: Бале, голиби навбати
4: Амбе самый активный.
3: Голиби навбати мо Холбобоев Джурабек аз шаҳри Бохтар айни ҳол ин нафарро занг мезанем ва агар ки дар хати тамоси мо ба алоқаи мо пайваст шаванд, табрик мекунем.
2: Пытаемся дозвониться в город Бохтар и надеемся, что Джурабек возьмёт трубку. Алло.
7: Да-да.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Как ваши дела, Джурабек? Это вы?
7: Да.
2: Скажите, пожалуйста, вы меня узнали?
7: Нормально. Пока чуть-чуть узнал, чуть-чуть не узнал.
2: Что-то знакомый голос, да? Кто же это может быть? Меня зовут Джамиля Назарова. Вот, и я... Все хорошо, спасибо, Джурабек, все отлично. В эфире сейчас нахожусь, не одна рядом со мной.
3: Джурабек, шумо ани хол пай бурдед ки мо шумо раз куҷо занг задем?
7: Ме само мусозе кат инде саломатиот хуба.
3: Ташаккур,
7: ташаккур. Омат карда, гам рузуи дераже ми дам.
3: Ана.
2: Ох ты, у вас сегодня день рождения.
4: С чем поздравляем.
7: Да.
2: Смотрите, в эфире Далер Сафарзот, Аки Валиджон, представитель компании Excel. И мы вам звоним, чтобы поздравить вас с днем рождения. У нас система вот уведомления прислала. Спасибо. Написали, что...
7: Спасибо, спасибо много.
2: У Холбобоева день рождения. Сегодня мы вас от всей души поздравляем. Сколько лет вам исполнилось?
3: Чему чан сола сюда?
2: 40, ух ты! Юбилей получается, да? 40. Юбилейная дата. Здорово. Ну, а чем вы занимаетесь по жизни?
7: Таксистом.
2: Такси работаете?
7: Ага. Хочешь, давай, я вам курган.
2: Все понятно, здорово. Мы поздравляем вас от всей души. И, конечно, здорово, что именно сегодня вам повезло, Джурабек. Вы выигрываете 1000 сауни от Excel Energy Drink. Поздравляем вас.
3: Джурабек, шумо медонед ки 1000 сомони шумо аз бози бурдог, аз иқдоми бурдоги Excel, яъне ки шумо ба даст овардед. Мо шуморо самимона табрик мегуем. Шумо айни ҳол дар Душанбе ҳастед ва ин дар Бохтар, чун шумо гуфтед ман таксиам.
7: Шаҳри
3: Бохтар. Мо шуморо самимона табрик мекунем ва барои шумо бурдборӣ дар оянда таманно мекунем. Ҳамеша бо Excel бошед, ҳамеша бо иқдомҳои бурноки Excel бошед.
7: Раҳмат, миннатдор акаҷон.
2: Крепкого здоровья вам и долгих лет жизни желаем. Надеемся, что вы красную крышечку от Excel баночки не потеряли.
7: Нет.
2: Здорово. Вам позвонят и сообщат, где можно будет забрать свой приз, Джурабек. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания.
7: Спасибо, счастливо вам, доча.
2: Спасибо. Что ж, вот мы поздравили в день рождения Джурабека. И мы выявили двух победителей. И у нас третий сертификат готов.
3: یعنی که ما در یک لحظه در یک روز با دو مناسبت یک نفر رو تبریک کردیم و این واقعا هم بسیار خوب است. شنوندگان عزیز، دوستان گرامی، هر نفری که این حال ما رو میشنود، خوب یادآور میشیم که ما بوسم ادامه میدیم اقدام بردنک رو این برنامه رو و ما رویان برنامه هستیم. من دلیل سفرزا، جمیله نظرو و اکای ولی جان هستم، نماینده شرکت اکسل. دوستان عزیز، بوسم ادامه میدیم و این حال بوشد بوسم غلیبی نوبتی رو برای شنوندگان یعنی که اعلان میکنیم.
2: итак сегодня мы позвонили уже жителю города Душанбе и поздравили его с выигрышем, позвонили в Кургантюбе в Бухтар и поздравили, да, Фулбобоева Джурабека. А теперь мы будем звонить в Худжанд, потому что следующий наш победитель из города Худжанд это Султонов Шарифдён. И у нас есть его номер телефона.
3: Бали, акнун мераваем дусон азиз боз бавилуати сухт. Голиби навбати мо астан Шарифдён Султонов аз шахри Худжанд. Босам занг мезанем ва табрикашо мекунем ва муносибати он ки برد کردن از این بازی بردنک و برای اکنون می رویم دوستان عزیز باز به ولایت سوخت. غالب نوبتی ما هستن شریف جان سلطانوف از شهر خوجند. باز هم زنگ می زنیم و تبریکشون می کنیم و مناسبت

0: правильно.
1: Шерри Джон, скажите, пожалуйста, мы вас не отвлекаем, чем вы заняты?
0: Нет, не занят.
1: Что делаете?
0: Вас слышу по радио.
1: А, вы слушаете радио. Все понятно. Значит, вы ожидали нашего звонка, поэтому так быстро подняли трубку, да? Скажите, пожалуйста, Шерри Джон, вы в Худжанде находитесь?
0: Нет, сейчас в данный момент там в Душанбе.
1: Ага, вы работаете здесь или живете?
0: Работаю здесь.
1: Угу. А кем работаете, если не секрет?
0: Торговый представитель.
1: Торговый представитель, здорово. А часто Excel пьете?
0: Ну, бывает, да.
1: Угу. А выигрывали когда-нибудь призы?
0: Нет,
1: первый раз. Вы впервые зарегистрировали на этой неделе код или до этого уже знали про розыгрыш и регистрировали?
0: Я узнал, регистрировал для этого.
1: На этой неделе первый раз зарегистрировали?
0: Нет, для этого думаю.
1: Давно участвуете?
0: Да.
1: Ага, но повезло вам впервые именно сегодня?
0: Да.
1: Ну, мы вас от всей души поздравляем. Что-то вы грустный какой-то. Вы только что, да, выиграли 1000 сомони. Поздравляем вас. Что ж, мы вас поздравляем от всей души. Сегодня, наконец-то, удача вам улыбнулась, и мы этому очень рады. Надеемся, что вы крышечку сохранили от баночки.
0: Сохранил.
1: Здорово.
2: Супер.
1: Поздравляем вас. Вам позвонят, сообщат, где можно забрать приз. Угу. Всего доброго.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста. Какой сдержанный молодой человек.
2: Ну, как роботы отвечают.
1: Да.
2: Запрограммировано отвечать да, либо
1: да,
2: нет.
1: Да. Ну, знаете, торговые представители в течение дня, наверное, очень много разговаривают, представляя свою компанию и товары компании. И под вечер есть. Уже энергии мало. Поэтому пейте Excel Energy Drink, друзья, и пусть у вас будет много энергии и заряда. А также параллельно участвуйте в розыгрыше призов. Дополнительно ничего для этого делать не нужно. Вы просто приобретаете Excel магазина города, вы его употребляете, выпиваете, и под красной крышкой вы можете найти код, который можно зарегистрировать по номеру 94-777-77. Это можно найти этот код, написать имя, фамилию, город своего проживания и код, который вы нашли. И также можете зайти на сайт excelenergy.asia.
2: Или же,
1: заполнить анкеты там.
2: Или же на самой баночке есть QR-код, наводим, попадаем на сайт.
1: Да, и там вообще все легко дальше, друзья. Есть поля, где прям написано, что нужно заполнить.
2: Все верно.
1: Вот, участвуйте в розыгрыше призов, выигрывайте призы, пусть удача будет на вашей стороне. Ну а мы на сегодня заканчиваем розыгрыш от Excel Energy.
3: و دوستان عزیز شنوندگان عزیز باسم شما زیبای وطن بخیر باشد برای شما ما ادامه میدهیم اقدام برنوک رو از شرکت ایکسل و چون ما در یک زمان قرار داریم که این حال ما من نوشاکی را برای خود میخریم اون رو استعمال میکنیم و باز اگر خودی ما بخواهیم ما باز میتوانیم که بعد از اون باز غالبی اومن این یا و اون بازی برنوک بگرده و توفه بگرده و همی خاطر دوستانی عزیز همیشه کوشش کنید که در زندگی هر شانسی که دارید امتحان کنید و هر باره که مثلا با داخل مغازه وارد می شوید اکسل رو وقتی خریداری می کنید اون رو بعد از استعمال کردن نپرتوید و اومن اون کده که در زیر ظرفی اون است در زیر تگمچه اون است اون رو با رقم 94747 بفرستید و اون که در سامونه اکسل انرژی نقطه آسیا با قید گیرید و همه معلومات رو روان کنید و می توانید که هر بگاهی جمعه ساعت 19:00 اشتراک کنید و در عمان اقدام ما اگر شانسی شما بلندی کرد می توانید که صاحبی 1000 سومون بگردید ما همه غالبان رو تبریک میگویم و باز هم غالبی نوبتی رو برای شنوندگان معین میکنیم.
1: Ну а мы прощаемся с Акива Леджоном до следующей недели, и уже на следующей неделе мы будем выявлять новых победителей, потому что сегодня мы уже все разыграли, все 3000 сомони, которые у нас есть.
2: Мы эти слова возьмем до следующей недели.
1: До следующей недели, да, и на следующей неделе снова повторим. Что ж, спасибо большое, всего доброго,
2: Акива Леджон,
1: до свидания. Не переключайтесь, друзья, совсем скоро мы вернемся в эфир с новым розыгрышем призов.

0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий и PlayStation 5. Регистрируй коды под защитным слоем на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-400 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробно на nitro.tj.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер всем еще раз. Время в Душанбе 19:36. У микрофона Джамиля Назарова, Далер Сафарзот и Аким Мухаммад, представитель Нитро. Это уже у нас программа «Час Нитро», и мы разыгрываем призы от Нитро. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ассалам алейкум.
3: Ассалам алейкум.
2: Мне начать или вам начать?
1: Можете начать.
2: У меня есть маленькая такая, как сказать, мечта была всегда поздравить кого-нибудь из своих близких на радио, то есть позвонить, чтобы там радио ведущие поздравили, но так получилось, что эта моя мечта не сбылась, но не получилось позвонить, кого-то поздравить. И так сложилось, что сегодня я сам могу поздравить своего любимого человека, то есть свою супругу. У нас сегодня 21 год годовщины свадьбы.
1: 21-я годовщина,
2: да, и вот хочу ее поздравить с этим.
1: Она нас слушает сейчас?
2: Если не слушает, послушает потом, как говорится, в записи. Но я думаю, что она слушает, потому что когда я выхожу в эфир, она постоянно на связи, то есть смотрит, слушает, и поэтому я хочу ее поздравить и себя поздравить с этим праздником, то, что терпели, как говорится, друг друга, прошли этот путь вдвоем, вместе, как говорится, детей растили, и я думаю, что у нас еще все впереди, еще будет и лучше, и больше, и красивее, и, как сказать, любимее, наверное, да. И вот хочу ей просто так сказать, любимая, спасибо тебе за все.
1: Это очень-очень мило. И вообще, знаете, вы так молодо выглядите, что по вам и не скажешь, что вы 21 год в браке.
2: Да.
1: Это значит, что у вас замечательная жена, которая способствует тому, чтобы вы так хорошо выглядели. И в целом вам и мало лет, получается, всего-то, да?
2: Я не буду говорить,
1: зато
2: сколько мне лет.
1: Столько лет вы в браке, и все впереди, вы правильно отметили.
2: Да,
1: это
2: Бог, да.
1: Замечательный срок, и мы вас, в свою очередь, поздравляем и вас, и вашу супругу с такой красивой датой. И дай Бог вам, чтобы вы еще столько же и даже больше прожили вместе в любви, здравии, спокойствии и благополучии. Пусть все у вас будет хорошо.
2: Спасибо
1: Есть
2: большое.
1: Есть одна идея, вот не хотели бы вы позвонить сейчас ей в прямом эфире?
2: Нет, я не хочу позвонить, потому
1: Почему?
2: Что не буду я это, как говорится, смущать и себя, и ее. А я еще хочу, как говорится, пользуясь случаем, поздравить своего сына. У него завтра день рождения. Аминчика, который сейчас здесь рядом снимает наш эфир. Не знаю, он убежал куда-то. Поэтому ему исполняется завтра тоже 15 лет. Тоже уже большой мальчик.
1: Тоже юбилей.
2: Да, и хочу ему, здорово, как говорится, поздравить, пожелать всего-всего, всех благ, чтобы рос на радость родителям, чтобы радовал нас, и чтобы все, что он пожелает, что все у него сбывалось, и было только, как говорится, хорошие и порядочные люди окружали его. Прости большой, не будь лапшой.
1: Ура! И мы тоже, в свою очередь, поздравляем тебя с наступающим днем рождения. Мы Аминчика очень хорошо знаем. Он в течение всего года с нами, даже уже несколько лет, что мы уходим в эфир. Каждую пятницу мы увидимся, и он помогает нам записывать это все для наших слушателей и для участников розыгрыша призов. Мы поздравляем с днем рождения наступающим. И пусть все, что вы пожелали, все блага, которые вы пожелали своему сыну, обязательно исполнится, и расти большой, здоровый, и все впереди. 15 лет — это такая круглая первая дата, наверное, серьезная, да? И все только-только начинается. Это здорово. Я, кстати, тоже тогда не упущу момент. У моей сестренки тоже завтра день рождения. Она тоже у нас родилась 8 августа. И ей будет 19 завтра. Очень тоже сильно ее люблю. Целую, обнимаю. Конечно, все самое важное скажу еще при поздравлении лично. Но в целом здорово, что у нас есть такие классные ребята, новое поколение. И я очень-очень горжусь. Вот. Поздравляю с днем рождения, с наступающим. Что ж, на этой прекрасной, приятной ноте давайте поаплодируем, да, всем именинникам и всем тем, кто важные даты сегодня отмечает.
3: یعنی که جمیلا گفتن میخواد که در این دو روز خیلی زیاد است امیدوارم که ما باید تبریک کنیم، یعنی که خواهر جمیلا، این دودارک عزیز و همچنین این آقای محمد رو تبریک میکنیم، تمنا میکنیم که همیشه نمیگونه با مهر سخن بگوید، همیشه نمیگونه خوشبخت باشد و همیشه نمیگونه دودارک عزیز همیشه در پهلوی شما باشد، همیشه باشد که بهاری صدومین عمرشون رو در پهلوی شما گذروند. و دوستان عزیز، شنوندگان عزیز، هر نفری که این حال با ما پیوست شدند، ما شما زیبای وطن رو برای ما بخیر میگویم و باز هم خوب شروع میکنیم اقدام بردنوک رو از شرکت نیترو و یادوار میشیم که در سودیا با شما هستم من دلیر سفرزاد راویون برنامه جمیلا نظرو هستند و همچنین نماینده شرکت نیترو آقای محمد شما رو خوش آمدید میگویم بار دیگر به این برنامه.
1: Итак, мы начинаем розыгрыш призов от Nitro Energy. И сегодня мы разыграем 3000 сумони, 3 сертификата по 1000 сумони. И если у нас останется время, друзья, мы проведем викторину. Мы подготовили вопросы. Да. Если вы на эти вопросы, вам нужно будет позвонить нам, вот, поучаствовать в розыгрыше, ответить на наш вопрос. Если вы ответите на вопрос, вы выиграете 10 баночек Nitro, где будут коды, да?
2: Если,
1: конечно, мы успеем. Друзья, у нас всего остается 20 минут до окончания розыгрыша. Давайте по-быстрому постараемся успеть, чтобы хотя бы один вопрос задать нашим слушателям.
3: خب بار دیگر شنوندگان عزیز برای شما تاکید میکنیم، برای شما یادآور میشویم هر نفری که مثلا انی هول مرو میشنوند، ما در اخیر برنامه خود یک بازی برنوگ میگذرونیم و هر نفری که ما سه سوال پیشنهاد میکنیم، هر نفری که اگر امکانی جواب دادن داشته باشد و تواند که با سوال های ما درست جواب دهد، البته سوال ها در موردی نوشاکی نیترو میرود، هر نفری که تواند سوال ها رو درست جواب دهد میتواند که صاحب 10 تا از نوشاکی نیترو بگردد. دوستان عزیز، به همین خاطر تا اخیر این برنامه آخرین بازی با ما باشید، ما رو همراه باشید و نوشاکی های نیترو رو برنامه‌ای.
1: Итак, мы с помощью генератора случайных чисел определили первого нашего победителя. И моя тезка выигрывает.
3: Хамноми Джамиля.
1: Джамиля Иргашева из города Бухтар становится нашей победительницей. Давайте попытаемся до нее дозвониться и поздравить с тем, что она выиграла приз. Итак.
3: بله، زنگ بزنیم با ایرگاشی و جمیلا از شهر بختر. این افر توانستند که در بازی برنوگ اشتراک کنند و شانس خود را بلند گردانند و توانند که صاحبی مکافات پولی بگردن. زنگ بزنیم اینی هول هم نومی جمیلا بانورو.
1: زوانیم в Бухтар и надеемся, что Джамиля возьмет трубку.
3: Бале. Алло, салам алейкум.
4: Алло.
1: Алло.
4: Салам алейкум.
1: Салам алейкум.
3: Салам алейкум.
4: Салам алейкум.
1: С кем мы разговариваем? Салам. Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
4: Иргашев Фомизон. Вале мандар айнгол дар прямой эфир шоу карор дурам. Олем ман мешат. Фаворит. Ага. Айнгол дар вахти кудак бонятсан. А там и тут мам бардостан фильм на жанру.
1: Фахмо. Что будем делать? Будем ждать Джамилю или поздравим Комилджона?
2: Я думаю, что поздравим Комил Джона, потому что он выкрутился в этой ситуации. Да, да, да, он сказал, что супруга по уважительной причине отсутствует.
1: Комил Джон, скажите, а вы сами тоже участвуете в этом розыгрыше или только вот супруга, только жена?
4: Не, но да, они были король дурен, чем вас всегда возьмет мне. Вали.
1: И сегодня удача улыбнулась вот именно коду, который зарегистрировали с номера Джамили Иргашевой. Мы вас поздравляем, передавайте большой привет жене. И 1000 сумони ваша, ура!
3: تشکر زیاد میگیم برای شما و خوب شما گفتید که تنها خودتون در این اقدام در این بازی عمان اشتراک میکنید و اینکه اویلاوی و
4: نه ما من روسی دوست برچم جورم وقتی می‌نوشم بعد یک قسم با اولا میتیم بدون بزن اگر که در نصیب بود شاید که میبوری
3: اولین مرتبه است که
4: با من نبرومد
3: اولین مرتبه است که غالی میبروید
4: در من اولا برومد
3: یکمین بار است که شما غالی میبروید در این بازی
4: در این بازی خطا نکنم یک دوسته بار همین اولا من بروید بود بود بود کرده بود
3: یعنی که شما اشتراکی همیشگی این بازی هستید ما شما را صدقاً صمیمانه تبریک میگویم
4: رحمت کلام سلامت باشین حضور احمد برای بودی را تشکیل کردید
2: سلامت باشین یک سوال هم بود با شما
4: مایلش
2: اما امیدوارم بانکچه را گم نکرده
4: Не, не,
2: айни холда
4: дастамуна. Айни
1: холда дастамуна. Мы очень рады. Поздравляем вас, Гурмил.
4: Бывай, я вам кур казана мешаю. Амун чизлар курбаму.
1: Поздравляем и передавайте еще раз да, привет Джамиле. И вам позвоним сообщать, где можно позвонить. Саумат Бушин Шмура. Рахмат Шмура. Итак, мы разыграли первую 1000 сомони, и первая 1000 у нас отправилась в город Бухтар. Давайте узнаем имя нашего следующего победителя, кому же достанется приз. У нас есть всего 3 попытки, чтобы дозвониться до победителя, поэтому, уважаемые наши слушатели, участники розыгрыша призов, держите телефоны при себе, ну а мы вновь будем звонить в Бухтар, потому что следующий наш победитель это Бобо Джонзода, Рустам из города Бухтар.
3: بله دوستان عزیز غالیبی نوبتی ما هستند رستم بابا جانزاده از شهری بختر بوسم یک نفر دیگر ما بوسم به شهری بختر زنگ میزنیم تبریک میکنیم و امروز بیشتر اشتراکشونی ما فعال هستند از شهری بختر خوب زنگ میزنیم
1: Итак, связь у нас устанавливается. В течение 3 раз, повторюсь, мы сегодня должны дозвониться до наших победителей. У нас есть всего 3 попытки. Если в течение всех попыток не будет поднята трубка и не ответит наш победитель, то приз аннулируется, и мы его переиграем. Очень важно, как сказал и предыдущий наш победитель, как всегда говорит Аки Мухаммад, сохранять баночку, потому что с помощью этой баночки вы можете доказать, что вы реально участвовали в розыгрыше. Ну, к сожалению, дозвониться мы не смогли с первого раза, но у нас есть еще 2 попытки.
3: Бале, бургер занг мизанем, мы дурим ки занги муро джоб медиант Рустам, Машари Бухтар.
1: Бобо Джонзода, Рустам, возьмите трубку, если вы нас сейчас слушаете по радио или смотрите нас в прямом эфире в Инстаграме.
3: Алло, салам алейкум.
4: Алейкум салам.
3: Шумо Бобо Джонзода, Рустам, Машари Бухтар.
4: Бале, бале, бале.
1: Как вы, как ваши дела, Рустам?
4: Спасибо, все нормально. Не успел даже трубку поднять.
1: Ну хорошо, что сейчас успели, потому что у нас всего 2 попытки оставалось до вас дозвониться. Рустам, скажите, пожалуйста, вы узнали, откуда мы звоним вам?
4: Да, да, я знаю, я зашел в Инстаграм, но что-то эфира не видно было.
1: Ага, ну ничего, зато вы подняли трубку, и мы готовы вас порадовать. Рустам, мы звоним вам не просто так, вы все уже поняли, да? Мы вас поздравляем. Вы выигрываете 1000 сомони. 100 баксов выиграли. Спасибо. Вот так вот за один звонок.
2: Уже больше, чем 100 баксов.
1: Уже больше даже, да, с таким курсом.
4: Да, да, чуть больше 100 баксов.
1: Да. Итак, Рустам, сохранили ли вы баночку?
2: Мы надеемся, что вы баночку сохранили, чтобы получить свои 100 баксов.
4: Да, да, да. Конечно.
2: Потому что без баночки нет... Нет баксов.
4: Да, все есть, все на месте.
2: Все отлично.
1: Все здорово. Поздравляю вас, Рустам.
2: Мы вам позвоним после эфира и объясним, где и как забрать свой приз.
1: Пожалуйста. Всего доброго.
4: Спасибо.
1: Рустам у нас первый раз выигрывает?
2: Я не помню эту фамилию.
1: Я тоже не помню.
3: Он работает на Пурсиде Масхуде Рустам.
1: Ну ничего, когда будут давать приз, спросят. Потом нам передадут. Итак, 3000 сомони мы готовы разыграть прямо сейчас. Время на Душанбе 19 часов 50 минут.
3: Вале, вам я думаю, Джамиле, хабла зонки мы голуби на батиро, я не ки элон кунем, бояд ки мы как бортгар башу нам адагоник, что я днау бому пайва судан, бояд я довар шавим ки, ангоми ки шмо аз магоза, уман нужо ки нитро рохай خریداری میکنید اومان یک بار نظر کنید در بازی برنو که ما این گونه شرط است که در بریان یک چگونه که میگویند با قبل لگتیپ است اون رو توزن میکنید و در آنجا کد است شما میتوانید که اون رو با رقم های 93959 4 تا 0 روان کنید و همچنین نام و فامیلای خود رو همراه نام و نسب خود رو همراه شهر زیستتون رقم تلفنتون میتوانید که ارسال کنید و میتوانید که اومان غالیبی این بازی برنو از شرکت نیترو بگردید دوستان عزیز، هم میتونید که از نوشاکی لذیذ رو استعمال نمایید و هم میتونید که اشتراکچی بازی بگردید. دوستان عزیز، و من میگم هر بگاهی جمعه ما ساعت 19:00 شما رو زنگ بزنیم و با خبرهای خوش تبسم شما رو بالا بتون بیاریم.
1: И сегодня мы поздравили всех именинников и тех, кто важные даты сегодня празднует, но забыли передать привет Максу Косымову, который сегодня отсутствует в нашей студии. Макс, большой привет, я знаю, ты посмотришь это видео в записи, и желаем тебе скорейшего возвращения в эфир. Сегодня, друзья, напоминаю, эфир проводим мы, я Джамиля Назарова, Далер Сафарзот и Аким Мухаммад, представитель компании Nitro Energy Drink в Таджикистане.
2: Да, Джамиля посмотрела на Nitro и увидела Макс и вспомнила
1: про Макс. Друзья, покупайте Макс Nitro в магазинах города и находите на баночке код, который спрятан на красной наклеечке. Находите данный код и отправляйте код по номеру 93-959-400, написав имя, фамилию и город своего проживания, либо заходите на сайт nitro.tj и регистрируйте код там. Не забывайте написать имя, фамилию и город, в котором вы живете. Бали. Это очень важно. Ну, а у нас...
2: Кстати, Макс здесь передает нам привет.
1: Макс тоже в эфире?
2: Привет, я с вами.
1: Макс, большой-большой привет. Видите, я как чувствовала, что он вот будет смотреть нас, а он уже смотрит нас в прямом эфире. Итак, что ж, друзья, Ганиева Саида становится нашей третьей победительницей. Она у нас из города Бухтар, и сегодня получается так, что все три победительницы.
3: Да, мы из шахри Бухтара, нам Ауман, имруз ищерокчо, вайо голибон и фаули мо, мы из шахри Бухтара, сан имруз бахт баруи мардуми шахри Бухтара. بختار خندید و غالبی نباتی ما هستن این نفر موسیمونا تبریک میکنیم و زنگ میزنیم مینی هول و باز هم باردگر باشمید و برمیشویم دوستان عزیز حتما شانسی خود رو امتحان کنید در این بازی اشتراک کنید و غالب بیاید ما همه شما رو سمیمونا هر نفره که غالب میوید یعنی یکی تبریک میکنیم و غالبی نباتی ما هستن سعیده غنیه و از شهر بختار.
1: У нас есть номер телефона Саиды, и мне кажется, Саида вот у нас уже выигрывала, да? Ну, потому что и фамилия знакома, и имя.
2: Спросите, узнаете.
1: Да, сейчас спросим, Саида выигрывала ли приз, если она возьмет трубку, конечно. Я помню, что у нас были победители из Бухтара, которые не брали.
3: Им Рузама Голибон Фаула сам телефон на шарабане.
1: Сегодня все, да, наши участники поднимают руки. Итак, Ганиева Саида из города Бухтар. Как бы не сгладить, чтобы она взяла трубку.
5: А не гол муштари базангиши.
1: Звоним второй раз. Друзья, у нас есть три попытки, чтобы дозвониться до победителя. Время в Душанбе уже 19:53, идет 54-я минута часа. И надеемся, что мы успеем разыграть. И третью тысячу.
3: Алло, салам алейкум.
1: Провести. Алло.
6: Алло.
3: Салам алейкум. شما غنی و سعیده؟
6: بله بله.
3: شما از شهر بختر؟
6: بله بله.
3: شما خوب هستید؟ شما الان که فهمیدید شما را از کجا زنگ میزنید؟ خوب چیگونه است؟ احساسی شما، طبعی شما چیگونه است؟ بسیار فکر میگم در هیجان.
6: Я
1: хайер джон
6: زده
1: نمیدونم کجا بودم. یگون جو نداوی نوزیر
3: اجدا. یگون جو نداوی نوزیر وقتی داویدان و گروختن شما با شنوندگانی که عین حال ما رو گوش میکنن توصیه میدید که در همین بازی اشتراک کنن.
6: بله بله با هم توصیه میتن که قدر بازی بهتری رحمت با هم همی
3: تشکیل کنندگان شما رو یعنی چندون بار است که غالب میوید؟
6: حساب
3: ندارد. ما شما رو سیدکن تبریک انسانی خدا داد. تشکر میگیم با شما قبل از همه برای اشتراکتون و شما رو سیمونه تبریک میگیم برای غالب آمدنتون در بازی بردنوگ از شرکت نیترو.
1: Вы выигрываете 1000 сомони, Саида, мы вас поздравляем от себя.
2: Сама душа.
1: Такие эмоции, да, у победительницы, это здорово. Мы поздравляем от всей души Саиду и надеемся, что она сохранила баночку.
2: Ну, раз она говорит, я уже много раз говорю, поэтому не обязательно ей говорить. Она
3: какая таджриба, дура, старинсоха.
1: Да, итак, время Душанбе, 19 часов 55 минут. У нас остается 5 минут до окончания эфира. Мне кажется, один звонок мы точно успеем принять.
3: Хуб, дустоне азиш, намандагоне азиз, арнафаре, ки бому пайвас жудан, мо учнуни, ки дар каблан, дар барнома гуфте, мо дар охири ин бад از اونی که اقدامی بردنگ رو ما انجام دیم برای شما یک بازی دیگر پیشنهاد میکنیم یعنی که برای شما پیشنهاد میکنیم سه تا سوال هر نفری که تواند سوالی ما رو جواب گرداند میتواند که 10 تا صاحب 10 تا نوشوکی نیترو بگردد و خوب جمیله شروع میکنیم
1: абсолютно верно уважаемые наши слушатели мы прямо сейчас объявляем викторину у нас есть подготовленный вопрос для вас и первый кто дозвонится до эфира номер нашего прямого эфира слушайте внимательно 3 8 3 0 944 если вы успеете дозвониться до нас первым, мы обязательно с вами поговорим. У нас уже есть звонок. Алло.
7: Алло.
1: Да, здравствуйте.
7: Салам алейкум.
3: Салам алейкум.
7: Салам анбаши.
1: Как вас зовут?
7: Бой Мухаммад.
1: Бой Мухаммад. Вы прям, мне кажется, телефон держали, да, в руке и ждали, пока мы закончим розыгрыш, чтобы дозвониться первым до нас.
3: یعنی که شما تلفن رو در دستتون گرفته انتظار شدید که کی بازی بردنوکی ما با انجام میرسد همین گونه
7: هر هفته من بازی رو از آغاز ساعت گوش میکنم
3: خوب این حال شما با بازی که ما گفتیم بعد از برنامه پیشنهاد میکنیم اموده هستید برای شما سوال پیشنهاد کنیم
7: کوشش میکنم
3: خوب برای شما یک سوال رو پیشنهاد میکنیم حجم یک ظرف چای نیترو وقتی که اگر شما استعمال کرده باشید میدونید حجم یک ظرف چای نیترو چند میلی گرم رو تشکیل میدهد
7: 500 миллиграмм, хатулакна.
3: Эй, мутасифона.
1: И, к сожалению, это неправильный бали, бали. Ответ. Да.
3: Мутасифона, шунамандай, набатеймо. نتوانستند که پاسخ درست رو یعنی که با ما گردانند و دوستان عزیز باسم یادوار میشم که رقم های استودیو ما 3 8 3 0 9 4 ما زنگوش ما رو انتظاره
1: 3 8 3 0 9 4 звоните нам в прямой эфир если вы успеете до нас дозвониться мы будем рады с вами и поговорить и задать вам вопрос алло здравствуйте как вас зовут
8: алло здравствуйте
1: здрасте как зовут вас
8: меня Далер зовут
1: Далер скажите пожалуйста вы нас слушаете в прямом эфире А вы чем занимаетесь? Откуда звоните? С какого города?
8: Я с Душанбе звоню.
1: С Душанбе. Вы готовы ответить на наш вопрос? Наш вопрос меняется.
8: Да.
1: Мы сейчас вам зададим другой вопрос. Вы должны действительно на него ответить.
3: Батиму посу гардонит.
8: Хорошо.
3: خب سوالی نوبتی ما این است که چند مزاج یعنی که چند نوع این مزای نوشوکی نیترو در تاجیکستان فروخته می شود؟ Чанау. Шумо чан там и нушокиро чашидай.
1: Да, сколько вкусов доступны у нас на рынке Таджикистана от Nitro Energy?
3: Чанау и маза, чан там.
1: Какие вкусы вы знаете, Далер?
8: Я попробую ответить. 4 вкуса.
1: Так, какие? Давайте перечислим.
8: Лимонные.
1: Цитрусовые, наверное.
8: Клубничные.
1: Так.
8: Яблочные.
1: Так. Вот вы какой вкус любите? Какие вот что вы вспомните сейчас сами?
8: Я клубничную люблю.
1: Любой вкус любите?
2: Клубничный.
1: А, клубничный. Акимамат, у нас клубничный продается вообще? Наверное?
2: Да, у нас есть клубника, но у нас нету яблок.
1: Так.
2: У нас нет лимона тоже нет.
1: Угу.
2: Человек отключился или нет?
1: Нет,
2: ну, он
1: нет,
2: уже неправильно
1: не
2: ответил. Я могу ответить на эти вопросы. Нет?
1: Нет, давайте мы дадим
2: давайте
1: шанс другим.
2: Еще.
1: Далер, к сожалению, спасибо вам за попытку, но, к сожалению, ответить вам правильно на этот вопрос полностью не удалось. Тем не менее, мы будем ждать вашего звонка на следующей неделе. Спасибо.
8: Хорошо.
2: У нас время.
1: Итак, время 19:59 да, в Душанбе, и мы, к сожалению, не успеваем получить правильный ответ от наших слушателей. Но, друзья, на следующей неделе мы будем в эфире, и если мы успеем закончить по-быстрому розыгрыш призов, мы обязательно проведем викторину, поговорим с вами и подготовим для вас классные вопросы, а вы готовьте на них ответы. С вами были сегодня Джамиля Назарова,
3: Адалер Сафарзот
1: и Аким Ахмад, представитель компании Nitro. Покупайте Nitro, участвуйте в розыгрыше призов, и не забывайте регистрировать коды.
3: دوستان عزیز شنوندگان گرامی با همه شما شامی خوش رو تمنا میکنه و اینجا برنامه ما با انجام میرسد تا برنامه های دیگر تا اقدام های دیگر و تا هفته دیگر حتما که اشتراک کنید و در این بازی برنامه غالب بیایید با همه شما برنامه موفقیت تمنا میکنید
1: پکا پکا برگیتی سیبه всего доброго
0: رادیو آسیا پلیس

0: Обувь дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникой волна. Волна авзалятру эхсосному.
1: Салон шунаванда гуни азиз. Бинобай тилу агенти обу хавушиноси Тоджикистон хавуи иншон дар кешвар тағир ёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хору 18 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Таби болида насибатон буд.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабиш.

0: Уютные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
1: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
0: Азия Плюс.

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Бангоми тунуи офтоб, вакте ки рузи нав сар мешавад, аз баланди кулаҳо чашмаи поке ва поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз кулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
1: Лето на максимуме. Музыка без облаков. Азия Плюс.

0: малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: А вы замечали, как малыши постоянно стараются дотянуться до стола, заглянуть на кухонную столешницу или посмотреть, что же делают мама и папа? И это не просто любопытство. Психологи говорят, что именно через подражание взрослым дети осваивают новые навыки и чувствуют себя частью семьи. И здесь настоящей находкой становится башня-помощница. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Башня-помощница – это устойчивая подставка с защитными бортиками, которая позволяет ребенку безопасно подняться на уровень столешницы. Вместо того, чтобы проситься на руки или стоять на неустойчивом стуле, малыш может самостоятельно участвовать в домашних делах. Башня-помощница развивает самостоятельность, координацию движений и уверенность в своих силах. Пока мама готовит ужин, малыш может помыть овощи, перемешать тесто или просто рядышком наблюдать за процессом. Такие простые семейные моменты становятся настоящими уроками жизни. Исследования показывают, что дети, которых с раннего возраста привлекают к посильным домашним делам, чаще проявляют инициативу, ответственность и уверенность в себе в будущем. Главное – не идеальный результат, а возможность попробовать. Даже если после маленького помощника вам придется немного убрать, не спешите делать все сами. Иногда несколько лишних минут совместного приготовления обеда или ужина становится гораздо ценнее идеально чистой кухни. Главное, всегда следите за тем, чтобы башня-помощница стояла на ровной поверхности, а ребенок находился рядом со взрослым. Пусть в вашем доме будет больше моментов, когда маленькие ручки с радостью помогают большим, а каждое «я сам» становится еще одним успешным шагом к взрослению. Ну а чтобы вашему крохе было комфортно и сухо днем и ночью, используйте подгузники «Сов Премиум». Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники «Сов Премиум» быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. «Сов Премиум» – выбор заботливых родителей.
2: Радио «Азия Плюс».
3: Бару еще не дан.
2: «Азия Плюс».
4: Хит на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
5: Поп-дива «Ава Макс» снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай «Play» — это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ну что, все готово к фильму?
2: Почти. Осталось главное. Попкорн J-Mac.
1: И что в нем такого особенного?
2: Сейчас узнаешь. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
3: Попкорн J-Mac. Вкус, который вдохновляет.
2: Сладкий, хрустящий, идеален для фильма. Карамельный зерна Крус во рту. Вечер без него. Все потратил мечту. В кино, дома, на шумной тусовке. J-Mac. Король в карамельной обновке.
3: Попкорн J-Mac. Вкус, который...

0: не до. Это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Не до. Это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Не до. С психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня хочу поговорить о вещи, которая многих раздражает, задевает и даже пугает. Флирт женатых мужчин в социальных сетях. Лайки, реакции, как ты, комплименты в личку, вроде бы ничего такого, но осадок остается. И главный вопрос звучит так: зачем это вообще нужно, если человек женат? Давайте разберемся.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Первое. Иногда это просто про человеческую потребность чувствовать себя привлекательными. Соцсети устроены как зеркала. Они моментально отражают твою ценность через внимание. В реальной семейной жизни комплименты часто исчезают не потому, что любовь прошла, а потому, что все стало привычным. Быт, дети, работа, усталость. А тут написал пару слов, получил улыбку, сердечко или слова «ты классный», и внутри будто снова включается свет. Второе – это способ проверить, что ты еще ого-го в форме. Мужчины редко проговаривают это вслух, но страх «я уже не тот» существует. И флирт становится чем-то вроде теста «могу ли я еще нравиться?» И если тест пройден, растет самооценка. Парадокс. Человек может искренне любить жену и при этом искать подтверждение своей привлекательности со стороны. Третье. Соцсети дают легкий дофамин. Усилий не нужно. Строить отношения не нужно. Вкладываться, проходить сложные разговоры. Достаточно пару сообщений и уже есть ощущение новизны. Это напоминает перекус сладким. На минуту приятно, но если питаться так постоянно, последствия, конечно, будут. Четвертое. Иногда флирт – это сигнал дефицита в отношениях. Не обязательно катастрофы, но дефицита. Внимания, уважения, близости, живого интереса друг к другу. И тогда соцсети становятся не причиной, а симптомом. Человек не умеет сказать дома «мне не хватает тепла» или боится быть отвергнутым и идет туда, где проще получить отклик. Пятое – власть и контроль. Кому-то важно чувствовать, что он умеет очаровывать, управлять впечатлениями, собирать аудиторию. Это уже ближе к игре эго. И здесь риск выше. Флирт превращается в привычку, а привычка – в параллельную жизнь. Но ключевой момент вот какой. Флирт в сети может быть невинным только до тех пор, пока он прозрачен и не разрушает доверие. Как только появляются скрытые переписки, удаленные сообщения, двойная жизнь, оправдание «ты просто не понимаешь», это перестает быть легкой игрой. Даже если физической измены нет, эмоциональная граница может быть нарушена, потому что в браке ценится не только верность телом, но и верность договоренностям. И тогда главный вопрос не почему мужчины такие, а какие правила у этой пары. Для одних лайк – ничего, для других – уже предательство. И взрослое решение – не следить и не шпионить, а договариваться, что хорошо, а что нет, что приемлемо, а что недопустимо. Чего не хватает, как вернуть интерес и как снова начать видеть друг друга, а не только список дел. Потому что флирт в соцсетях часто это не про другую женщину, это про человека, который хочет почувствовать себя живым, нужным и заметным. Вопрос лишь в том, каким способом он это делает и какую цену готов заплатить за пару минут чужого внимания. На этом все, мои дорогие. Берегите себя и свои семьи. С вами была Нигина и программа НИДО. До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. НИДО с Нигиной Мамаджановой.
2: Улами дакик.
3: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افزایش حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 2.1 میلیون فوت.
5: Барои ба навор гирифтани филми «Одиссеяи» Кристофер Нолан 2.1 миллион фут пленкаи синамоӣ истифода шудааст. Ин тақрибан ба 640 километр баробар аст. Он аввалин филми пурраи таърихӣ ба ҳисоб меравад, ки комилан бо пленкаи IMAX ба навор гирифта шудааст. Барои ин гурӯҳи корӣ ҳатто версияи нави нисбатан оруми камераи IMAX-ро таҳия кард, то бо он саҳнаҳои дорои диалогро низ ба навор гирифтан мумкин бошад. Тасаввур кунед, агар тамоми плёнкаи истифодашуда барои Одиссеяро кушода ба як хат табдил диҳем, дарозии он тақрибан 640 километр мешавад. Ин зиёдтар аз масофаи миёни Душанбе ва Хорог аст.
3: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом, дар ҳама ҷо, Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс. Ман ваъда кардам, ки ин шом тамошои филм бозам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошому попкорни G-Макро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Мак гуворо ва хостанӣ аст. Маззаи нав барои бори дарухи, ширин ва мувофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Мак дар саргаҳи шодиҳо.
1: Когда тебя мучит жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия плюс, Азия плюс. Гарум хостани, чун офтоби тобистон.

0: «Хит» на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Рузи Агаргами Расадат. Танг Диль Мабош. Равшукр Кун Мабот. Ки Азбат Батар Шават. Офис.
2: Интихоли пуль тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интихол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молияви шумо.
1: Делай громче радио. Азия Плюс.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: есть сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия плюс. Ҳар рӯз як

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «I can wait» – Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Ролер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхуи босифат ва уствор. Ролер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лидженд, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice, Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: کز این چمن نبری آستینی گل، کز گلشنش تحمل خاره نمی کنی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вала».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горение, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: بدل زاهد نداری مغزی بر اسرار پیچیدن تو محوی ظاهری اما ممی باید بسر پیچی بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: آسیا پلاس درجه بالای خصوصیت

0: Радио. Радио. Азия Плюс.
1: Так сильно у Бога просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанди Хавас. Ходжете Занджир Надорад. Домаст Хамин Мавджи Асал. Хой Магасро. Носир Али Сархинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.